0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: В техно-торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Соат дар Тоҷикистон 6.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Как вы относитесь к интригам? Думаю, не очень. И интриги хороши, наверное, только в фильмах, и то только тогда, когда в итоге побеждает справедливость, правда? А что делать, если такая ситуация создается на работе? Офисные интриги. Почему люди говорят о коллегах за спиной? Поговорим об этом.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть коллективы, где люди приходят на работу, выполняют свои обязанности и уходят домой. А есть коллективы, где рабочая жизнь напоминает сериал. Кто с кем дружит, кто кого не любит, кто кому пожаловался начальству, кто получил повышение и кто подсиживает другого. Почему появляются интриги? В чем причины? Часто за интригами стоит конкуренция. Человек боится потерять свое положение и пытается ослабить конкурента. Иногда это зависть. Почему ему все достается, а мне нет? Иногда это желание почувствовать свою власть. Информация становится своеобразной валютой. Есть еще одна психологическая причина. Это тревога. Когда в коллективе непонятно, что происходит, люди начинают заполнять информационный вакуум слухами. Например, начальник вызвал сотрудника к себе, ничего не объяснил. И уже через час половина коллектива уверена, что этого человека увольняют. Но самое опасное – это когда интриги становятся системой. Человека могут намеренно не включать важные разговоры, скрывать информацию, искажать его слова, создавать вокруг него негативный образ. Если с вами такое случилось, как вести себя в такой ситуации? Психологически самая плохая стратегия – это вступать в игру по тем же правилам. Отвечать сплетнями на сплетни, искать союзников и пытаться разоблачить каждого. Гораздо эффективнее сохранять факты, профессиональную репутацию, фиксировать важные рабочие договоренности и не давать эмоциональной реакции. Потому что интригану часто нужна именно ваша эмоциональная реакция. А теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Если вдруг вы узнаете, что коллеги обсуждают вас за спиной, что вы сделаете? Подойдете выяснять отношения или сделаете вид, что ничего не знаете? На этом все, мои хорошие. С вами была Нигина и программа «Недо». Без никаких интриг. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Бубин. Бишунов в Абиракс.
3: Азия Плюс. Мамбай Иттелоот во Фарогат.
4: Олами Дакик.
5: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
6: 575 میلیون
7: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال معاصر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگی آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
5: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی
3: با طبعم هیچ مضمون بهز لب بستن نمی آید خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

помнишь, как любовь кушали руками, как вино розе пили и смеялись. Нам казалось, что мы в мире, да только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все для любви. А когда наступит

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава қувқоҳои музнок дар душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Сурудинау, их соси ошно дар колобитоза аст. Сурудинау дар Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия плюс.
1: Аҷиба Дем ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷиба Демро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷиба Дем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Хамаги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Танго дар KFC фармуишди.

0: Нет. Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Бен-Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
3: Рахами телефон идора и реклама.
4: Чилюяк, чилюяк.
3: Джон Йоча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
5: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» .tj ва ё бо рақами 3344.
6: Салом, модарони азиз. Шумо барномаи Ҷони Очаро гӯш мекунед. Мавзӯи имрӯзаи мо чӣ гуна барои кӯдак муҳити ороми оилавӣ фароҳам оварем? Агар аз кӯдак пурсанд, хонаи шумо барои ту чӣ маъно дорад? Беҳтарин ҷавоб бояд ин бошад. Ҷое ки ман худро бехатар ҳис мекунам. Муҳити ороми оилавӣ маънои онро надорад, ки дар хона ҳеҷ гоҳ баҳс намешавад. Ин маънои онро дорад, ки кӯдак медонад. Маро дар онҷо дӯст медоранд, маро мешунаванд ва ҳангоми мушкилӣ танҳо намегузоранд. Барои ин ҳатман маблағи зиёд ё шароити махсус лозим нест. Якдигарро гӯш кунед, бо фарзандатон ҳар рӯз суҳбат кунед, якҷоя хӯрок хӯред, ба сайру гашт равед. در اویلاتون برای همه قویده های مخصوص تشکیل کنید و مهمتر از همه مهر و احترام. بعضا یک جمله عادی پدر و مادرت همیشه در پهلوی تو اند برای کودک تمام دنیا را آرام میکند. این بود برنامه هر روزه جونی اوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویله ها و کودکان.
5: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تی

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе гунар, мол аз адат беш, яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Главы МИД стран Центральной Азии выступили за укрепление безъядерного статуса региона. США уничтожили 5 иранских танкеров, Иран ответил ракетными ударами по базам в Иордании. Apple представила первый складной iPhone. Далее подробности этих и других событий. Главы внешнеполитических ведомств 5 стран Центральной Азии выступили совместным заявлением по случаю 20-летия подписания договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Министры заявили о своей приверженности созданию мира без ядерного оружия и подчеркнули, что любое применение или испытание ядерного оружия может привести к катастрофическим гуманитарным последствиям. Центральная Азия остается единственным безъядерным регионом в Северном полушарии, граничащим с 2 ядерными державами. Особое внимание в заявлении уделено закрытию Семипалатинского ядерного полигона, что в Казахстане, а также необходимости сохранить память о жертвах ядерных испытаний во всем мире. Главы МИД подтвердили важность договора о нераспространении ядерного оружия, назвав его основой международной системы предотвращения распространения ядерного оружия. При этом они выразили обеспокоенность отсутствием заметного прогресса в выполнении обязательств по ядерному разоружению и ростом напряженности в сфере международной безопасности. Военное противостояние между США и Ираном вновь обострилось после уничтожения американскими силами 5 иранских нефтяных танкеров и последующего ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Иордании. О погибших в результате атак не сообщается. Таким образом, обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном распространился на военные объекты и морские коммуникации в регионе, усилив напряженность вокруг стратегически важного Армунского пролива. Компания Apple впервые вышла на рынок складных смартфонов с моделью iPhone Duo. Устройство складывается как книга в закрытом виде. Это обычный смартфон, а после раскрытия экран превращается в дисплей формата компактного планшета. В сложенном состоянии диагональ экрана составляет 5,4 дюйма. Смартфон будет выпускаться в белом и темно-синем цветах. Цена iPhone раскладушки около $2000. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароны авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Помоги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формуй ждет.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Силу панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам Наваи. Меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چهارگانی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
6: عجیب‌دم این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت مؤثر و مناسبتی انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-80-1717.
7: رقم تلفنی اداره رکلام
8: 41-41.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукр гузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс. 10 сентябр, соати 18, дар ефири мустақими радиои Азия Плюс. Бурди тӯфаҳо дар доираи иқдоми Lion Energy. Марҳилаи дуюм, агар рақамро аз сарпӯши нушоба ба қайд гирифтаву кали чаҳоро нигоҳ доштаи, фурсати бурд фаро мерасад. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation, телевизор, iPhone ва мотоцикл дар ефири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар саҳифаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Радио Азия Плюс Робишинов в интизоре туфа бош.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтоби гузарид. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтоби Ryzen ва Goodwill буда. Барои тамин خانه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خانه خود را با برق تامین کنید.

0: بودید. به هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده می شود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
5: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд, яны?
5: Хамаги, дар давоми 30 дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонагои он озоди. Аллервик, хоболут намекунат, ва ба хаёти фаолона халал намерасонат.
4: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кудакони аз ду سولا بولو و تموم بی اویلا بی خف است.
4: من بی تو چیکار میکردم ها؟
5: الیرویگ، حیاتی بی الیرگیه، از داروخانه ها پرسان شوید.
6: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی را معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی را با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها را با آیفون یا اپل واچ زود، کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارتی آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقم 1155.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.

всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.

0: Соат дар Тоҷикистон ну.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане планируют создать 500 промышленных предприятий и производственных цехов. Дональд Трамп обещал американцам по $5000 за победу республиканцев в Конгрессе. В Душанбе и в районах страны будет пыльная буря. Далее подробности этих и других событий. До конца года в республике планируют создать 500 промышленных предприятий и производственных цехов. Как заявил президент страны Эмомали Рахмон в своем выступлении по случаю 35-летия государственной независимости, сегодня страна производит 1400 наименований различной продукции. Наряду с устойчивым развитием отраслей добычи и переработки полезных ископаемых, металлургии, машиностроения, химической, пищевой и легкой промышленности, а также производства строительных материалов, налажено производство концентратов свинца, цинка, сырьмы и меди, отдельных видов металлов, лекарственных препаратов, а также сельхозтехники, транспортных средств, бытовой техники, кабельной продукции, а также новых строительных материалов. Президент США Дональд Трамп обещал всем совершеннолетним американцам выплатить по $5000, если республиканцы по итогам промежуточных выборов в стране сохранят контроль над обеими палатами Конгресса. Об этом он сказал, выступая накануне в Далласе на национальном съезде правящей республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Трамп подчеркнул, что американцы должны будут потратить эти деньги в США. По его словам, это будет называться дивидендами Трампа. Отметим, что промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября. На них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената Конгресса, а также все 435 членов Палаты представителей. Республиканцы сейчас контролируют обе палаты законодательного органа. В Сингапуре с 15 октября вырастут зарплаты членов правительства, в результате чего годовой доход премьер-министра Лоуренса Вонга увеличится на 64% и составит около $2 085 000 США. Об этом глава правительства сообщил в парламенте. Власти страны традиционно поддерживают высокий уровень оплаты труда политических лидеров для привлечения квалифицированных кадров и предотвращения коррупции. Лоуренс Вонг признал чувствительность этого вопроса для населения, отметив, что пересмотр выплат обусловлен ростом доходов в частном государственном секторах. Глава правительства заявил, что будет перечислять около $1 млн из своей зарплаты на благотворительность в течение следующих 5 лет. Таким образом, сингапурский премьер остается самым высокооплачиваемым национальным лидером в мире. Для сравнения, годовой доход президента США составляет $400 000, а премьер-министра Великобритании – $230 000. Со второй половины 11 сентября по 13 число в Душанбе, в городах и районах Хатунской области, а также в районах республиканского подчинения ожидается ухудшение качества воздуха, сообщает Гидрометеоцентр. Причиной станут пыльная буря и мгла, поступающая с юго-запада и юго-востока. Жителям рекомендуют избегать длительных прогулок по проспектам и улицам, особенно вблизи дорог с интенсивным движением транспорта. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте Азия Плюс. News, или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
2: Покупай баночку XL! Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ارچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نام مناسب خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست نده.
4: Рахами телефонии дорая реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
6: Азия плюс.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Таҷикистон наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсосномо.
3: Салом шунавандагони азиз. با توجه شما معلومه در باره وضعی هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاعی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری ببارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بالید آرزومنده ایم.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Друзья, еще раз всем большой и очень теплый привет передаем. И да, начинаем наш замечательный, очень праздничный эфир. Да, друзья, мы уже говорили, начиная с позавчерашнего дня, передавали поздравления, пожелания, приветы какие-то тоже. И это бесконечно приятно. Но самое вот это вот настроение праздничное у нас вот только сейчас. Потому что именно сегодня мы будем радовать вас, дорогие наши слушатели. У нас уже для вас готово огромное количество подарков. Мы уже находимся здесь именно потому, что мы в преддверии, в предвкушении этого события. Ну и, конечно же, наши коллеги сейчас находятся на улицах нашего прекрасного города. И мы буквально через минуточку с ними свяжемся и узнаем, где же они хотя бы примерно и что будет происходить на протяжении ближайших часов. Здесь в студии для вас сегодня будут девочки. Меня зовут Лола, рядом со мной прекрасная Лайли. Мы отсюда тоже будем разыгрывать подарки, друзья. Поэтому еще раз, пользуясь случаем, всех поздравляем с 35 летием независимости нашей прекрасной Родины. А также напоминаем, что у нас... года.
2: Вали дустон комилан дурус кайт кард лола мо имруз джам омадаем дар студия Азия Плюс, то ки шуморо як бори дигар бо 35 солаги истиқлолати давлати табрик намоем. Хамчунин имруз 24 солаги радиои Азия Плюс, радиои махбуби хар яки мо ва шумо хаст, шуморо ба хам худи моро ва хам шуморо шумондагони азиз ба ин сана табрику таҳният бигӯем. Бояд бигӯем ки имруз дар хизмати шумо дар студия қарор дорем ман Лайли ва ҳамкори азизам Лола Бону, ҳамчунин дӯстони мо дар кӯчаҳо ҳастанд барои тақдими тӯҳфаҳо ва шодгардондани хотири шумо. Шумо моро ҳам дар студия ва ҳам дар кӯчаҳо пагир бошед.
1: Именно так, друзья. Но мы, конечно же, прямо сейчас попытаемся связаться с нашим коллегой, с Андреем, и пусть он расскажет, где они находятся, что у них там происходит. Алло.
3: Привет, привет, привет.
1: Привет, Андрей, привет всем. Да, рассказывай нам, что там у вас.
3: Да, привет, Лола, привет, Лайли. Сегодня главное не запутаться в эфире. Лола, Лайли, ну, я думаю, постараюсь это сделать. Да, я справлюсь. На самом деле мы уже находимся на той самой замечательной локации. Сегодня мы снова, да, будем прятаться от вас в городе, но мы сделали это сегодня немного по-иному, интересному. У радио «Азия Плюс» огромная история. 24 года, друзья, буквально вчера исполнилась радиостанция «Азия Плюс». 24 – это немало, друзья, согласитесь. И, само собой, эти 24 года нас связывают интересной локацией в городе Душанбе, дорогие друзья. Потому что какой-то вот клочок города непосредственно связан, конечно же, с нашей радиостанцией. И вот на таком небольшом клочке города мы сегодня уже спрятались от вас, друзья, чтобы вы нас нашли и забрали свои заслуженные, конечно же, подарки. День рождения отмечаем мы, как всегда, но подарки, конечно же, наши слушатели.
1: Именно так, именно так. Андрей, расскажи, пожалуйста, ну что нужно будет сделать? Во-первых, конечно же, вас найти, это понятно. А дальше как все будет происходить?
3: Все будет происходить замечательно. Сейчас я задам вопрос. Нужно будет, естественно, угадать. Пускай наши слушатели отправляют в Телеграм свои варианты, где мы можем находиться. Как только правильный вариант прозвучит, естественно, мы его озвучиваем, и вы приезжаете и забираете подарок, друзья. Все просто. То есть... кодовое слово, правда, мы с тобой еще не придумали. Да, Лола? Да, вот такие мы не
1: очень хорошие люди. То есть кодовое слово тоже, да, необходимым нужно?
3: Да, ну самое простое, самое элементарное, ну главное связанное с цифрой 24 и Азия Плюс. Можем, в принципе, все это объединить.
1: Давай, я полностью согласна. Начнем с чего-то очень простого. Пусть действительно наши слушатели прям просто называя вот эти вот, получается, цифры и название нашего прекрасного радио, пускай забирают подарочки.
3: Азия Плюс 24. Все, мне кажется, вполне достаточно назвать вот это кодовое слово, скажем так, этот пароль и забрать подарок. Теперь к локации непосредственно, друзья, хочу сказать, что на этом месте радиостанция Азия Плюс и в целом медиагруппа, если так в целом брать, друзья, проработала более 15 лет, друзья.
1: Далее. То есть вот такая вот самая главная подсказка. Это место, друзья, да, внимание, место, где Азия Плюс находились огромное количество времени, пока мы не переехали сюда, вот прямо где мы сейчас находимся. Да, я думаю, что многие знают, кто-то помнит.
3: Конечно.
1: И вас очень быстренько найдут.
3: Лично для меня это очень знаковое место, потому что именно сюда я впервые пришел на работу на Азия Плюс, дорогие друзья. Для меня это знаковое место. Uh-huh. Здесь мне знакома каждая лесенка, каждая ступенька, каждое деревце. В общем, это место действительно для меня остается очень знаковым.
1: Не знаю, ты, главное, там не потеряйся.
3: Но я куда ж я потеряюсь? Я тут каждый поворот знаю.
1: Вот ты знаешь, как в сказке, Андрей, деревце за деревце, кустик за кустик, ступенька за ступенькой и ушел. А ты не уходи, ты нам нужен.
3: А я уже, знаешь, поднялся уже наверх, и прям захотелось мне снова посетить офис Азия Плюс, но, увы, тут уже его нет, конечно.
1: Согласна, уже, согласна.
3: Достаточное количество времени. Ну, в общем, подсказка дана. Надеюсь, что наши слушатели уже стали писать.
1: Уже пишут, уже пишут, да, и мы готовы озвучивать. На самом деле у нас есть уже сообщение. И на самом деле прям сразу, с первых слов, передает привет Ушастик. Во-первых, он пишет, это Шарки Озот. Дальше у нас есть еще сообщение от Фирузы. Фируза тоже пишет и говорит: «Доброе утро, азиаты, от всей души поздравляю вас и с Днем Независимости, и, конечно же, с нашим праздником». Всем желает крепкого здоровья, много интересных проектов. Говорит о том, что мы лучше. Это бесконечно приятно. Спасибо вам, Фируза, огромное. И говорит: я знаю, где это. Это точно Шархи Озот, и я даже могу туда подойти. А Рано тоже отправляет нам свое сообщение и говорит о том, что поздравляет. И тоже уверена, что это Шархи Озот. И даже 13 этаж, и наш знаменитый лифт она тоже помнит. Представляешь?
3: Да, но, кстати, не совсем на 13 этаже тоже работала радиостанция, но и так же работала еще и на первом этаже. Было отдельно еще здание, где мы тоже вот работали. Но да, действительно, это газетно-журнальный комплекс БЖК, дорогие друзья. Все верно, вы большие молодцы.
1: Бехрус тоже уже догадался, написал, что там. И вот есть от абонента просто там какие-то цифры и флажочки, не знаем имени, тоже есть сообщение с поздравлением и с тем, что да, именно там вы находитесь. Что же, Андрей, огромное количество людей уже знает, где вы, я уверена, они к вам спешат.
3: Да, все, спешите к нам, друзья. Всех хотим, конечно, увидеть прямо здесь. Мы не торопимся. В общем, всем удачи.
1: Все, мы с тобой чуть позже свяжемся. Обязательно расскажешь, кто успел первым. Друзья, не забывайте про кодовое слово. Ну, а мы ненадолго буквально прервемся.
3: Да, подожди, я еще кодовое слово еще раз напомню. Азия 24. Вот чтобы было понятно.
1: Тогда и я напомню. Азия 24.
3: Все. Потому что на самом деле, знаешь, и 24 здесь тоже знаковое число, потому что 24/7 наши замечательные сотрудники, и радиостанция 24/7 работает для всех. Так что, мне кажется, очень даже хорошо все сегодня по цифрам и по смыслу срослось.
2: خب دوستان عزیز امیدوارم که اندری رو با دقت شنویدید و علاقه دار کردید که کلمه کدی گفتگی اندری کدام نقطه شهر دوشنبه هست و شما برای دریافت دوکارت از شهر شما حتما و آنجا رفته می رسید. یعنی این بود آسیا و 24. یعنی این دو کلمه رو علاقه من کرده شما میتونید مکانی قرار داشتن اونها رو زود معین کنید.
1: Именно так, друзья, все, кто угадали, где сейчас находится Андрей, вы можете туда спешить, потому что именно там сейчас наши коллеги Андрей и Мавзуна там находятся, будут раздавать подарки, поэтому поторопитесь, первый, кто, конечно же, доберется туда, получит отличные подарки от наших партнеров. Кстати, о партнерах расскажем тоже буквально через пару минут, а пока у нас анонс полезной информации.
0: Коротко о главном.
4: В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды. Согди планирует перерабатывать отходы сточных вод в удобрения. Пакистан распорядился выдворить из страны около 1000 афганских студентов. В Узбекистане болельщикам предложили оплатить долг стадиона «Буньоткор» за электричество. Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
0: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка. Ваш успех. Олами
5: дакик. Коммерцбанки Таджикистан, Шарики Инбах, Шуморобоси Упанджумин Солгарди и Стеклоли Давлати Таджикистан Тахният Мегуят. Поян Дабоди Стеклоли Таджикистан.
6: Ду. ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارتیابی های جهانی عملاً بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، хушксолӣ. Сухторҳо ва обхезиҳо ҳамаи ин боз нишон медиҳад, ки рекордҳои иқлимӣ кайҳо танҳо рақам барои гузоришҳои илмӣ нестанд.
5: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол оби зулол.

0: подарки он оттуда раздает сам, друзья. Поэтому все те, кто правильно ответили, это еще только полдела. Вам нужно успеть добраться до этой самой локации, и уже там Андрей будет награждать победителей. Что касается подарков, которые мы будем с Лали разыгрывать отсюда, из нашей прекрасной студии, то у нас будут для вас другие вопросы. Да, они тоже будут связаны с нами, с Радио Азия Плюс, радио в целом. Поэтому будьте внимательны. Если кто-то имеет возможность, конечно же, прокатиться, то может найти Андрея на улицах города, он будет сегодня менять локации, и забрать подарочек оттуда. Если же нет такой возможности, то можно просто слушать нас, слушать наши вопросы, отправлять нам свои варианты, как обычно, в Телеграм. И первый, кто успеет, конечно, правильно назвать нам верный ответ, тот тоже будет победителем и уже подарочки сможет забрать из нашего офиса.
1: Вале, дустони азиз, комилан дурус. Шуниде, тавреки хамкори азизам Лола кайд кард. Посухи шуму ба савали Андрей, танхо дар суратия буд ки шуму бояд ба маконе ки хамкори му Андрей номбар кард, ба онжо рафта сахиби тухфаи худ шавед. Ва нафароне ки шояд ба ягон сабаб хуши рафта надоред, ё имконияти рафта надоред, метавонед радио эфири жашни му ро имрус то охир бишнавед, чунки му дар баробари доштани тухфаху, дар кучао хамчунин дар студия хам тухфаху изиод омода кардем, ва шуму метавонед му ро бишнавед, ва варианту درستی خود رو با ما طریق صفحه تلگرام ارسال نموید و همچنین صاحب تحفه ها از شریکان ما بشوید.
0: Да, свой вопрос, Лайли, мы уже подготовили, и буквально через несколько минут мы, конечно же, его зададим, и будем ждать ваши варианты. Но пока, друзья, хочется сказать большое спасибо нашим партнерам, всем тем, кто поддержал нас сегодня и предоставил подарки, которые мы с большой радостью сегодня разыграем. Это, конечно же, Линдавит. У нас есть замечательные наборы от них. А есть у нас прекрасные вкусные наборы от Сардор компании. Спасибо большое. Очень сладенькие и приятные наборы от компании Рахат. Также у нас есть наборы замечательные от Мега Чипс и Нитро Энерджи. Есть у нас сегодня и игрушки от Kids Craft. Также наборы сладкие от фабрики Ширин. Есть у нас прекрасные подарочные шарфики от Адрасчи. Я думаю, все это уже знают. Также у нас есть замечательные подарки от 1xBet. Есть подарки прекрасные, там тоже есть игрушки от Айча. Есть у нас и билеты в кино сегодня, друзья, от Ирам Синема. Есть также наши постоянные партнеры, это подгузники Soft Premium, подгузники Comfort Baby, тоже предоставили подарки. В общем, все эти подарки мы сегодня прям постараемся раздать.
1: Бале, як бори дигар мехохам, ба хама шарикон истори ташаккури худро бирасонам, чунки дар ташкил намудани эфири жашни имруз барои мо кумак карданд ва хам барои волида хотир намудани шумо, шунавандагони азиз.
0: Ну что, друзья, мы прямо сейчас еще попытаемся связаться с Андреем, обязательно узнаем, как обстоят у него дела, нашел его кто-то там, бедняжечку, или нет. Я думаю, что там уже есть, конечно же, победители первые, пусть нам об этом расскажет. Ну а пока хочется вот зачитать сообщение, которое тоже у нас есть. Азия Плюс, поздравляю, это Фарзона Исмаилова пишет нам, кстати говоря, и она пишет нам из города Худжанда, поэтому спасибо ей большое за это. Очень приятно, огромное количество теплых слов. Худжанд всегда с нами, пишет она. И да, действительно, Худжанд, мы тоже с вами. Большой привет вам передаем. Напоминаю, что в Худжанде мы находимся на частоте 104.4. Слушайте нас тоже сегодня, пожалуйста. Ну и также у нас есть еще поздравления. Снова вот есть замечательные слова от Фарзоны. Очень-очень приятно. Она желает всем мирного неба, благополучия. И тоже, конечно же, напоминает о том, что является нашей службой. Слушательницы, это прекрасно. Рано также отправляет нам сообщение, говорит о том, что она в данный момент что-то вкусненькое печет, караулит свою духовку, поэтому не может выбраться. Но Рано, это не проблема на самом деле. Еще раз напомню, что подарки мы будем с Лайли и разыгрывать из студии. И первый вопрос уже буквально через несколько минут вам зададим. Есть сообщение также от вот 448. Вот так вот на аватарке цифры стоят. Тоже написано «Поздравляю». В любом случае, даже одно такое вот слово нас очень радует, и хочется сказать большое спасибо всем за поздравления.
1: Бале, СМС поем хоит абрикоти ба онвони мо имруз бисьор зиот омада исодан, ва ташакури зиот барой хар як нафари шумо ки бо мо хамро хастед, муро дарин рузи зодру замон як джо хастед, мо хаме шуморо мехонем, ва мутасифона фурсат кам дорем барой хар яки шуморо ном ба ном гирифтан. Им бисьор

0: شوق و رس و ما شما رو میبینیم. تشکر زیاد که با ما هستید و نگفتن نمونم که پس از چند دقیقه ما با همراهی همکارم لولا یک سوال پیشنهاد میکنیم که در برابر جواب درست شما میتوانید صاحب تحفه از یک شریک ما بگردید.
1: именно так, друзья, мы прервемся буквально на пару минут. Прямо сейчас у нас коммерческая пауза будет, ну и вернемся уже с нашим вопросом. Поэтому будьте с нами.
0: Будем больше.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خونه دوم باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся, да, вот уже вернулись, и не только мы, Андрей тоже сейчас вернется к нам, расскажет, что у него там происходит. Может быть, его так никто и не нашел, но пусть он обо всем расскажет сам. Андрей!
9: А, ну как, ты меня нашла, все-таки Лола. Вот
1: я тебя всегда найду, ты за это не переживай, вот я точно. А что касается наших слушателей, они нашли?
9: Ну, пока ты знаешь, нет, пока не нашли. Хотя, в принципе, локацию мы уже давно озвучили. Это, конечно же, ГЖК или Шарки Озот, как мы еще называем. Друзья, ну, в принципе, пока мы здесь. Находимся в тени деревьев. Здесь очень такой, очень приятная обстановка. В принципе, нам нравится.
1: Ты чуть там расслабился, да, уже?
9: На полянке. Вот тут очень много красивой травы. Ляжем. И будем ждать наших родителей. Да, дорогие друзья, так чувство и поступим. Но пока нет. Видимо, все-таки, как я понимаю, добраться сюда может быть сложно некоторым нашим слушателям. Хотя, в принципе, нас здесь окружает дорога с одной стороны, с другой стороны. Доехать, мне кажется, не особо сложно, но тем не менее, пока мы ждем.
1: Ну, тогда мы тоже еще немножечко подождем, тем более, что время у нас есть. Мы тоже готовимся только-только начать разыгрывать подарки из студии. Давай-ка еще раз напомним твою локацию и кодовое слово, потому что здесь нам прям сыпятся сообщения, и все еще продолжают люди отправлять. Может быть, кто-то не понял и думает, что если он отправит локацию, то, то получит
9: отправлять
1: подарок.
9: Отправлять сообщение
1: сразу.
9: Уже ни к чему, нужно самому уже отправляться в путь.
1: Вот.
9: Да, так. Именно так. Друзья, отправится путь, газета-журнальный комплекс, мы здесь, мы не прячемся. Мы находимся, правда, чуть выше парковки, вам нужно будет подняться выше сюда, ко входу главному. Да, потому что на парковке не особо, я думаю, будет удобно располагаться. Мы поднялись сюда выше, и поднявшись по лестнице, вы нас сразу обнаружите. В принципе, это довольно очень просто.
1: Я тоже думаю, что это очень просто, поэтому желаем, чтобы прямо сейчас уже прям бежали наши слушатели к вам, я уверена, что так оно и произойдет. Мы с тобой свяжемся.
9: Да, но обязательно кодовое слово нужно назвать.
1: Да, да, кодовое слово, не забывайте, кодовое слово у нас тоже сегодня максимально простое, друзья. Вы называете
9: сейчас, секундочку, Лола, к нам, по-моему, подошел уже один из...
1: Ну вот, пока мы с тобой общались...
9: Да, ты знаешь, есть уже один человек подошел, успел, как вас зовут? Ну нет, вы откуда? Как услышали, как узнали?
10: Здесь проходил, радио услышал.
9: Так, ну что, Умет у нас уже здесь. Давайте поговорим с нашим первым победителем. И я думаю, Умет сам расскажет о себе немножко. Да, прошу.
1: Отлично, алло. Умет, здравствуйте. Как ваши дела? Как настроение?
10: Спасибо, нормально.
1: Здорово. Мы очень рады, что вы нашли нашего Андрея Мавзуну, что вы там сейчас. Вы, кстати, первый наш сегодняшний победитель. Мы вас поздравляем.
10: Спасибо.
1: Расскажите, как так вот сориентировались? Вот нам пишут сообщения, говорят, что локация не очень понятная или не очень удобная. У вас все нормально? Вам удобно было?
10: Да, я против цирка проходил, заехал так.
1: Ничего себе, вот так вот быстренько раз и добрались, и уже там. Ну и здорово, ну и замечательно. Вы нас слушаете?
10: Да, да.
1: Вот это самое главное. Спасибо вам большое.
10: А, нам тоже.
1: Андрей, алло. Да.
9: Да.
1: Мы поговорили так, ну с Умедом, что? Ему все нравится, он легко тебя нашел, поэтому думаю, что остальные наши слушатели сделают сейчас то же самое.
9: Я думаю, большого труда не составит, потому что мы, в принципе, находимся на самом видном месте около центрального входа в ГЖК, так что, друзья, вперед к нам сюда, прямиком, с подарками. Умед, огромное спасибо. Давай. Спасибо большое. Но чувствую, по-моему, это не единственный. У нас, по-моему, есть уже следующий человечек, который подходит к нам.
1: Как здорово.
9: Алло.
1: Ты видишь
9: да.
1: уже человека или
9: да,
1: он еще
9: вижу,
1: вдалеке?
9: Вижу. Как вас зовут? Праздника. Так, как зовут?
11: Мирзо Ушастик
9: добрался до нас, оказывается.
1: Ой, как здорово. Ушастику привет передадим. Он кодовое слово-то назвал?
9: Они назвали кодовое слово, нет еще?
1: Не давайте тогда ему
9: нет,
1: подарок.
9: Нет, Азия 25
1: пусть
9: было,
1: обязательно, да, пусть обязательно назовет.
9: Так, сейчас я передаю слово, и слушайте поздравления уже непосредственно не только от меня, а уже от слушателей.
10: Алло.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Лола.
1: Как ваши дела? Как настроение, Мирзо? Все наши слушатели, да, знают вас как Ушастика, и мы очень рады, что вы сегодня одним из первых снова успели разделить наше праздничное событие.
10: Да, я тоже очень рад. Тоже хотел бы вас поздравить с днем рождения.
1: Спасибо
10: большое.
1: Чтобы
10: всегда вы были в эфире «Азия Плюс Вперед». Прежде всего, хотел бы поздравить нашу страну, наш народ, наших сограждан, таджикистанцев, таджиков с 35-летием. Пусть всегда наша страна цветет и будет мирное небо. Поздравляю всех.
1: Спасибо большое, спасибо. Очень приятно, добрые, теплые слова. Пусть именно так и будет. Ушастик, спасибо большое, что вы сегодня с нами, что вы действительно успели добраться, успели поздравить. Да. Это для нас очень важно. Ну и вы один из первых. Мы вас еще раз поздравляем.
10: Спасибо, спасибо вас тоже поздравляю.
9: Да, спокойся.
1: Спасибо
9: алло.
1: Большое. Андрей, ну что, вот видишь, все нормально оказывается. Просто
9: да,
1: чуточку больше
9: у нас
1: времени.
9: Замечательно. Да,
1: да
9: чуточку
1: нужно
9: времени, но я сейчас тоже передам трубочку другому уже нашему победителю, чтобы он, естественно, пожелал хорошего дня в целом и поздравил всех слушателей.
1: Отлично, давай.
9: Так, вам слово.
1: Здравствуйте.
12: Алло. Здравствуйте, алло.
1: Вас как зовут?
12: Рахматуло.
1: Рахматуло, вы тоже наш постоянный слушатель, Рахматуло.
12: Да, да, да, да.
1: Да, я уже узнала. Как настроение у вас?
12: Все отлично, все хорошо. Настроение праздничное.
1: Здорово. Ну поздравляйте тогда страну, нас тоже.
12: Я всех поздравляю с Днем независимости Таджикистана. Всех таджиков во всем мире.
1: Да.
12: Всех таджикистанцев.
1: Спасибо большое, спасибо. И нас тоже, наверное, поздравляете,
12: да,
1: правда
12: да,
1: же?
12: Да, обязательно вас, первый очень рад.
1: Спасибо, Рахматуло. Нашли быстро Андрея?
12: Ну, да.
1: Ну вот, и правильно сделали.
12: Ага.
1: Вы тоже сегодня, вот практически, сколько там уже, у нас всего 3 победителя было, значит, вы тоже вот в тройке лидеров, Рахматуло. Мы вас поздравляем.
12: Третий.
1: Да, третий, поэтому вы большой молодец.
12: Ага. Ага, спасибо вам.
1: Спасибо, Рахматуло. Хорошо, слушайте Азия Плюс.
12: До свидания.
1: Андрей. Андрей, наверное,
9: алло.
1: Ты занят. Ты занят там? Я чувствую,
9: да,
1: тебя
9: я занят,
1: там кипит
9: потому
1: уже.
9: Что Немат уже с нами тоже. Еще один победитель. Я ему тоже передам трубочку, чтобы он, естественно, поздравил всех наших радиослушателей.
1: Ну, давай.
9: Ну что, готовы? Немат, вам слово.
13: Алло.
1: Здравствуйте, Немат. Как ваши дела?
13: Здравствуйте. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое, очень приятно. А мы поздравляем вас.
13: Спасибо.
1: Как добрались?
13: Тяжело.
1: Тяжело?
13: Да.
1: Что вас отвлекло?
13: Два раза круг дал.
1: А, вы просто не увидели Андрея, наверное, да?
13: Да, не видел, да.
1: Вот так вот он. Он прячется, он же специально сказал, что ему там все знакомо, поэтому он где-то, видимо, там потихонечку уже расслабился, присел. Вот так вот сразу, видно, и не заметили.
13: Да.
1: Ну, настроение-то хорошее.
13: Да, прекрасное, праздничное.
1: Отлично, отлично, Нигман. Мы вас еще раз поздравляем тоже. Искренне слушайте нас, пожалуйста, да.
13: Ну, всего доброго.
1: Спасибо большое.
13: Ага, развивайтесь. Классное радио.
1: Спасибо, спасибо, очень приятно.
13: Спасибо.
1: Андрей, ты с нами?
11: Алло, да.
1: Ты молодец, я смотрю, у тебя там прям кипит деятельность, тебя не хотят теперь уже отпускать.
11: Да.
1: Но скажи нам, пожалуйста, ты останешься еще на этой локации или будешь все-таки ее менять?
11: Нет, мы подарки уже раздали, мы сейчас будем собираться уже на новую локацию, мы уже здесь завершили. Единственное, остался у нас утешительный приз для человека, который не назвал нам кодовое слово, понимаешь, слово?
1: А-а-а,
11: вот такое тоже бывает.
1: И такое бывает. То есть он так торопился.
11: Не услышал, говорит, не услышал. Ну, мы дадим утешительный подарок, конечно же. Как вас зовут еще раз? Ильхом, давайте слово Ильхому тоже дадим, если есть время.
1: Конечно, давай.
11: Ильхом. Алло.
1: Ильхом, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Как настроение у вас?
14: Отлично.
1: Расскажите, ну как же вы так? Спасибо. Добраться добрались, а кодовое слово прослушали.
14: Вот не прослушал. И, ну, честно говоря, пробки так, ну...
1: Отвлекли вас, да?
14: Да, ну я просто мимо проходил.
1: Ну главное, что нашли, там. Главное, что нашли.
14: Да, ну я нашел, ну, чуть-чуть промахнулся.
1: Ильхом, а мы, если вот вам дадим какую-то подсказочку, что это слово очень простое, оно именно с нами связано, может быть, вы все-таки хотя бы попытаетесь?
14: Ага.
1: Мы сегодня все вопросы и кодовые слова задаем, которые вот непосредственно с нами связаны. Вот прям все, что касается нас.
14: Да.
1: И слово кодовое очень простое.
14: Вот, на самом деле. Вспомнил. Азия 24, по-моему.
1: Ага, как здорово! Да. Конечно, вспомнили правильно. Мы даже вам аплодисменты поставим. Смотрите.
14: О, спасибо, большое.
1: Вот, вы настоящий молодец. Поэтому без подарка тоже не уйдете. Ильхом, мы вас поздравляем.
14: Спасибо большое.
1: Андрей?
15: Ага, вот Андрей, пожалуйста.
1: Возвращайся. Алло. Да, ну как ты там?
11: Да, все замечательно, все здорово.
1: Ну и отлично, мы за тебя очень рады. И пока ты будешь менять локацию, мы тоже буквально несколько минут передохнем с Лайли и вернемся уже в следующем часе, и ты нам расскажешь, куда же ты передвинулся.
11: Все отлично, так и сделаем, друзья. До связи.
1: До связи.
0: دوستان تا اون زمانی که ما انتظار میشویم همکارانی ما اندری و موزونه مکانی خود را تغییر میدهند و یک نقطه دیگر شهر میروند شما با دقت باشید از شما تنها طلب کرده میشود که ما را با دقت بشنوید و جای قرار داشتنی اونها را عمیق بدانید
1: Ну что ж, друзья, как и обещали, буквально несколько минут сейчас у нас будет действительно такая остановочка небольшая, да, у нас прозвучит хит в эфире, конечно же, будут новости по традиции, а сразу же после этого мы вернемся и уже готовы будем задать наш вопрос, он очень интересный, я думаю, вы быстренько догадаетесь. И, конечно же, тоже разыграем подарки отсюда из студии. Также свяжемся с нашими коллегами, узнаем, где они находятся, локацию они сменят, поэтому кому-то, возможно, будет совсем рядышком, не упустите возможность выиграть потрясающие подарки сегодня.
16: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
17: Медуза и Генри Камомайл. Don't wanna go home. История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی تا شب نرود صبح پدیدار نگردد سعدی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون
4: ساعت در تاجیکستان 11
5: در برای فروخ شنیدید بانکش با وی 1 میلیون داد
6: ما شوندن که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد
7: کدام میلیون کدام دبی با من تنها 500 هزار قرض دادم.
8: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا. بانک برای نزدیکان.
5: همش در اسخطا آنلاین.
1: رادیو آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس. نوسی.
9: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды. Саугзе планирует перерабатывать отходы сточных вод в удобрения. Пакистан распорядился выдворить из страны около 1000 афганских студентов. Далее подробности этих и других событий. В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды в рамках проекта WCUIP, реализуемый Министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана при финансовой поддержке Всемирного банка. Современное лабораторное оборудование получили региональная лаборатория Центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля Хатлона, а также лаборатории районов Балхи и Дусти. В рамках проекта также передана мобильная лаборатория для контроля качества питьевой воды. Специальный автомобиль оснащен необходимыми приборами, что позволяет брать пробы и проводить исследования непосредственно на объектах водоснабжения. Мобильная лаборатория поможет оперативно проверять качество воды, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Саугзе рассматривают проекты по модернизации канализационной инфраструктуры и строительству новых объектов для очистки и переработки сточных вод. После очистки отходы планируют использовать для производства органических удобрений. Первые такие объекты могут появиться в Худжанде, Гулистоне, в Бустоне, а также в районе Бабаджан-Гафуров. Возможность применения технологий иранской компании САВС обсудили председатель области Раджаб Ахмадзуда и глава Союза экспортеров иранской провинции Хорасан Шердил Кузим. По данным администрации Саугзе, оборудование компании уже использовалось в проектах в других странах. Его можно устанавливать на небольших площадях, при этом монтаж, как отмечается, не требует значительных инвестиций. Сроки начала работ и объем финансирования пока не сообщаются. Власти Пакистана распорядились прекратить обучение афганских граждан в медицинских и стоматологических вузах страны и потребовали от студентов вернуться в Афганистан. Об этом сообщает афганское независимое издание «Хафтисобх». Отмечается, что в ряде случаев студентам дали всего 24 часа на оформление необходимых документов и выезда страны. Как сообщает издание, многие студентов находятся на последних курсах. Студенты заявляют, что не имеют отношения к политике движения «Талибан» и не должны становиться жертвами разногласий между Исламабадом и нынешними властями Афганистана. Они призывают пакистанские власти пересмотреть решение и позволить им закончить образование. Особенно тяжелые последствия решения может иметь для студенток, так как в Афганистане они лишены возможности учиться из-за ограничений, введенных Талибаном. Профессиональная футбольная лига Узбекистана предложила болельщикам помочь погасить задолженность ташкентского стадиона «Буньоткор» за электроэнергию. Как пишет «Фергана», свой призыв лига опубликовала в социальных сетях, распространив информацию о сборе. Задолженность стадиона составляет около 147 тысяч долларов. Проблемы с финансированием продолжаются с начала года. Ранее расходы на инфраструктуру «Буньоткора» покрывала государственная компания «Узбекнефтегаз». Однако с 1 января она прекратила финансирование футбольных клубов в рамках условиях отказа от непрофильных расходов. С началом сентября электроснабжение стадиона полностью прекратили, а сотрудники временно перешли на удаленную работу. Компания Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Новые iPhone получили улучшенную систему охлаждения и до 36 часов работы без подзарядки. В США цены стартуют с более 1000 долларов. Продажи начнутся с 18 сентября. Смартфоны будут доступны в 4 цветах – в черном, серебристом, светлом, а также в бордовом. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
10: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.
2: Друзья, мы к вам вернулись. Сегодня будем делать все максимально быстро, чтобы успеть разыграть подарочки, как и обещали. Еще раз, пользуясь случаем, всех поздравляем и напоминаем, что праздничная акция проходит у нас сегодня на улицах города. Чуть позже мы свяжемся с нашими коллегами. Они расскажут, в какой локации они находятся. Как минимум, дадут вам подсказочки, конечно, и там вы сможете забрать подарки от наших партнеров. Но мы обещали, что и в студии тоже будем разыгрывать подарки, поэтому прямо сейчас, Лайли, мы задаем вам вопрос. Ваша задача, как обычно, максимально быстро ответить нам и сделать это в нашем Телеграм. Конечно же, напомню, номер 28-400-107. Именно туда вы можете отправлять нам свои ответы. Итак, внимание, не теряя времени даром, вопрос у нас звучит так. А где, вот, кстати, находился первый офис Азия Плюс? Мы уже сказали, что вот многие думают, что это ГЖК, и вот первая локация, поэтому неспроста была у Андрея именно там. Но на самом деле еще раньше офис находился в другом месте. Вот где находился, скажите нам об этом, пожалуйста, отправляйте нам свои сообщения, и, конечно же, победителя мы обязательно будем награждать.
3: Бале. Дослони азиз бори дигар ёдовар мешавем ки имрӯз иқдоми идонаи мо дар ҳудуди кӯчаҳои шаҳр идома дорад. Ҳамчунин мо бурди тӯҳфаҳоро аз худи студия низ ба роҳ мемонем ва ногуфта намонад ки чанд лаҳзаи пеш ҳамкори мо Андрей дар бинои Шарқи Озод ба 5 ё 6 шунавандаи мо тӯҳфа тақдим кард ва ҳоло онҳо макони худро тағйир доданд ва шумо бо диққат бошед, чунки дар давоми эфир мо бо Андрей дар тамос шуда мефаҳмем ки онҳо ба кадом гӯшаи шаҳр кӯчиданд. Ва ҳозир Лола ба шумо саволи дигаре пешниҳод кард ки бо ирсоли варианти дуруст шумо метавонед аз радиои Азия Плюс ва шарики мо дар ин иқдоми идона соҳиби тӯҳфа шавед. Савол чунин буд ки аввалин дафтари кори Азия Плюс дар кадом бинои шаҳр ҷойгир буд ва аз шумо танҳо талаб карда мешавад ки варианти дурусти худро барои ин савол тариқи телеграм канали мо ирсол доред ё тариқи телефон бо мо дар тамос бишавед. Инҷо аллакай дар телеграм чанд нафарон ба мо менависанд.
2: Да, огромное количество них сообщений, Лалиш, ты видишь, там у нас есть действительно и в Министерстве транспорта, там у нас есть варианты и Шарки Озот. Мы все зачитывать, друзья, не будем. Огромное количество, потому что у нас да, очень много сообщений, но мы все видим и отслеживаем, да, которая успела прийти первым. Вот, например, есть у нас сообщение и про ГЖК, и про Союз писателей у нас есть, и, конечно же, улицы даже указаны, друзья. Есть снова Шарки Озот, многие думают, что именно там, да. Минтранссвет даже есть, вот такой вот вариант. Но верный вариант у нас есть. И, кстати говоря, не просто так. Фируза отправила нам это сообщение и написала: «Я помню, потому что ходила туда за подарком». И правильный ответ у нас – это здание МГУ. Фируз, мы вас искренне поздравляем. Ловите аплодисменты. Ура! Смотрела лишь, как быстро справились наши слушатели. Вот все-таки, да, постоянные слушатели, которые с нами много лет, мне кажется, знают про нас абсолютно все.
3: Бали, шунавандаи дуюми дигар ҳамин аст. Аз ҳамаи таърих, аз ҳамаи эфирҳои мо бохабар аст. Ва ташаккури зиёд, ки дар давоми инқадар вақт, дар давоми инқадар солҳо бо мо будед. Ва тӯҳфае, ки ҳоло насиби он гардидед, насибатон бошад. Ва шумо метавонед, ки имрӯз ё ки фардо ба дафтари кори Азия Плюс омада, воқеъ дар кӯчаи Мирзо Турсунзода ва тӯҳфаи худро бигиред.
2: Да, Фирӯз, приходите к нам, пожалуйста, за подарочком, потому что действительно вы сегодня у нас были самые шустрые, первые. Вот она, кстати, вспоминает. Мне кажется, тогда Тимур Бандишоев был, если не ошибаюсь. Конечно, не ошибаетесь, Фируз. Я не зря сказала, что вы наверняка все-все про нас знаете. Даже немножечко страшно становится, потому что, ну, действительно, не всегда мы можем вспомнить что-то такое, что было там 20, почти 4 года назад. Но вот наши слушатели молодцы. Поэтому, да, Фируза, вы, кстати, выиграли замечательный подарок от Адрас Чи. Это красивый шарфик в национальном стиле. Поэтому приходите, забирайте свой подарок. Вы не ошиблись сегодня ни разу, поэтому мы вас еще раз поздравляем.
3: یک بار دیگر مبارک باشد. برای فیروزه شما میتونید اومده توفه بر کرده شما یک گردنبندی زیبای با انامون نمونه های ملی هست. از شریکی ما آدرس چی شما میتونید اون رو اومده دسترس کنید و در این روزو که هوا کم کم دارد سرد میشود استفاده نموید.
2: Ну что, друзья, мы прервемся, у нас прогноз погоды торопится выйти в эфир, а сразу после него мы свяжемся с нашими коллегами, узнаем, что у них происходит. Будьте с нами.
4: Обухаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш, маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
3: سلام شنوندگانی عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاع اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری ببارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما طبیب علی دارزمنده ایم.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Асор, Дар Азия Плюс.
5: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10 سامانه و 73 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، 1 روبل روسی 10 و 16 درهم، 100 درهم آلمانی 2 سامانه و 54 درهم، 1 لیر ترکی 19 درهم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم، 10 افغانی 1 سامانه و 42 درهم و 1 فرانک سوئیسری 11 سامانه و 38 درهم ارزش دارد. جورج برنارد شو، همان نویسنده، دراماتورگ و برنده جایزه نوبل گفته بود است که دنیای عبارت است از مردمی بیکاری که میخوان پول به درد نمیان داشته باشند و هم از مردمی ساده ای که آمدند یک حیات کار کنند و هیچ وقت بای نشوند. گروه های سیوم و چوروم نمیتوانند باشند. اگر هستند به نظر شما کدام هایند؟
4: قربی از اور در آسیا پلوس
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Друзья, мы к вам возвращаемся, но возвращаемся не только мы. Сегодня у нас все максимально энергично, чтобы все успеть. Свяжемся с нашими коллегами, пусть они нам расскажут, где находятся. И, по-моему, на связи с нами Акай Субхон. Узнаем, что у них происходит. Алло.
1: Алло, салам алейкум, Хубасын.
2: Алло, салам алейкум, Акай Субхон.
1: Алло, Хубасын. Ман дар джой карур дарим ки, вот сам оли смекрам ки аксарати шуандойму он ру пайду микрам, а ман оло бо рамз мефамонам ки кучу асинджу. و بگذار شما دویم امور رو پیدا کنم و توفه رو بگیرم.
2: بله بیرم.
1: خوصا ما در جای قرار داریم که تولی 2003 باری اول برنامه کنسرتی سرودی سول با تشبوس و ایتیکوری آزه پلوس برگزار شده بود.
2: بسیار.
1: ما اینان در انا همون جو قرار داریم و این تیزوری غلیبون.
2: بله فکر میکنم من الکای پایه بردم که شما در کدام نقطه شهر خلو قرار دارید و شما مندگون هم بسیار فعال هستن. الکای وریانت های خود رو پیشنهاد میکنن
1: و ما این تیزوری وریانت بسیار خوب است، لیکن اگر شما در رو هستین یا که از این کنار میگذارید از این مسیر یا که در این نزدیکی باشید مرحمت بیایید ما شما رو انتظاریم.
2: بله در حقیقت شنوندگان بسیار فعال هستند و من یک بار دیگر یادآور میشم که همین حال سوفون با ما گفت که آنها در مکانی قرار دارند که در سال 2020 در سال 2003 بخشش اولین بار مراسم جایزه سپاری از جانب رادیوی آسیا پلیوس برگزار شده بود و شما رو ضرور است که انا همین کلمه کد رو حتما در نزدی سوفون بگویید تو که صاحبی توفا بگرده.
1: بله بکنم شانده بسیار زکی ما لکه فهمیدن که کدام
2: بسیار نفر اوفا او هستن با ما فیروزه می نویسن باز با ما رانا می نویسن گل نورا و دیگر نفران زرینه حتی می نویسن.
0: Да, огромное количество сообщений летят к нам в эфир. И, кстати, вот большинство наших слушателей уверены, что это Борбат. Кохи Борбат. Огромное количество, да. Так, что-то там происходит, но мы не слышим.
1: Все нормально.
0: Так.
1: Ждем победителя, мол, интезор.
2: Алло.
0: Алло, Андрей.
1: Да, слушаю.
0: Да, я вот только что сказала о том, что продолжают лететь сообщения к нам, и практически все как один уверены, что это Кохи Борбат. Mm-hmm. То есть вот локация прям оказывается очень популярная. Поэтому,
1: ну, само собой.
0: Да, поэтому я думаю, что прямо сейчас будут бежать буквально слушатели к вам, Бали. Чтобы успеть забрать подарочки. Ну а вы нам рассказывайте, как там будут обстоять дела.
1: Так, ну все верно, абсолютно. Кохи Борбат, дорогие друзья, 2003 год, получается, буквально год радиостанция уже существовала. И здесь состоялся концерт Руди Сол. Сейчас, конечно же, наша премия называется немножко по-другому, Toronto Music Award. Но тогда, в далеком 2003 году, это было настоящее событие. Так что именно здесь, в историческом месте для нашей радиостанции, мы и находимся. Так что спешите, забирайте подарки, первые четыре точно не уйдут с пустыми руками.
0: А смотри, Андрей, у нас есть еще вот такие сообщения, целых два от самых хитреньких, видимо. Наши слушатели пишут, а можно еще раз будет подойти или подъехать и забрать
1: Нет,
0: подарок?
1: Давайте не будем наглыми. Давайте все-таки, чтобы смогли выиграть и другие тоже.
0: Согласна.
1: Будут кодовые слова, мы пока менять не собираемся. Азия-24, просто вот так оставляем пока именно так.
0: Ну и хорошо, чем проще, тем лучше. Значит, у нас есть кодовое слово, у нас есть локация. Mm-hmm. Все, кто сейчас находится поблизости, со всех ног бегите, друзья. Отправляйтесь, находите Андрея, находите Акай Субхона, забирайте у них подарки, можете поздравить нас. Это приветствуется.
1: Mm-hmm. В общем, мы ждем победителей, как только они будут здесь, но выйдем на связь.
0: Отлично, будем на связи.
2: خب شنوندگان عزیز بار دیگر یادآور میشم که در برابری ادامه یافتن اقدام دونای ما در کوچه های شهر ما همین حالو با همکارم لاله یک ازمونی خورد که گذاروندیم یک سوال پیشنهاد کردیم و جوابی درست رو هم پیدا کردیم. این کس بودم فیروزه ما شما رو انتظار هستیم. شما میتوانید به دفتر کاری آسیا پلیس تشریف آورده و توفای خود رو بگیرید.
0: Именно так. А, кстати, Гульноза нам тоже хитренько отправляет сообщение, говорит, давайте уже побольше разыгрывайте для слушателей, мы тоже ждем. Гульноза, с большим удовольствием, вот буквально с минуты на минуту прослушаем рекламу, вернемся к вам и зададим очередной вопрос.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорем?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? Тестар бьор?
6: Модар Джон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аздар дисар?
5: Фаркаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунат. Баман аздар дисар, бабибият аздар ди богумхо, ба кудакон аз шамул каши.
6: Баман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
5: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
7: Пардифен. Дуруй универсали зиди дард ва шамол каши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
8: Сиву панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайо, Йолдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم. یک جو نکی می کنیم.
9: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
0: Друзья, мы к вам вернулись. Да, мы это любим делать сегодня и будем еще делать, продолжать. И, конечно, не просто так мы вернулись. У нас есть очередной потрясающий подарок, кстати, сладенький. А мне кажется, от этих подарочков вообще никто не отказывается, потому что и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины все любят чай со сладеньким. Согласна, Лэнни?
2: Шнова нагуни азиз, умей дворам ки аз нази радиодор нарафте зеро мохоло баруш мой як туфаи خیلی عجیب اومده کرده ایم. این هم هست یک بسته شیرینی. فکر میکنم از خوردن شیرینی هم کلون سالون هم خورد سالون و همه اهل اویلا خوشحال میشوند. و من همین حالو از همکارم پرسیدم که لولا ممکن است که همین بسته شیرینی رو من برد کنم و متاسفانه من برد کرده نمیتوانم. برای همین شما فعال باشید، سوالی ما رو خوب گوش کنید، وریانتی درست خود رو پیشنهادی ما نمایید و صاحب توفا بگردید.
0: Именно так. Подарочек у нас, кстати, от кондитерской фабрики Рахат, которая основана в 1942 году в Алматы. И сейчас она, кстати, входит в топ-20 кондитерских компаний СНГ. Друзья, это широкий ассортимент, натуральные ингредиенты, доступные цены. И в Таджикистане она уже более 12 лет. Ой, я думаю, ее вот этот вот синий шоколад знают и любят абсолютно все. Поэтому, да, внимание, сейчас у нас прозвучит вопрос, и первый, кто ответит верно, заберет замечательный подарок от фабрики Рахат. Итак, друзья, внимание, вопрос. Какая мировая звезда впервые стала гостьей, я, кстати, уже подсказываю, на Азия Плюс. Вот. Это было в начале 2000-х, кстати, да, ты, если помнишь, Лайлиш, мы об этом недавно говорили. Не будем даже год точно называть, это мы помним, знаем, но чтобы вас не путать. Но начало 2000-х, и вот действительно мировая звезда, которая была у нас в гостях. Кто это?
2: دوستان، امیدوارم که سوالی لولا رو خوب شنیده. سوالشون این بود که کدامی از ستاره های سرشناس جهان اولین شده مهمونی رادیو آسیا پلیوس بود؟ کدام از ستاره های سرشناس جهان موری اول شده مهمون در رادیو آسیا پلیوس بود؟ و خاطر رسون می نامیم که این در آغاز سال 2000 بود، ده سال اولی سال 2000 بود. و اینجا چون همیشه امروز شنواندگانی ما خیلی فعال هستن، علاقه ده ها وریانت پیشنهاد شده است در صفحه تلگرامی مو.
0: Да, смотри, уже пишут. У нас есть Мансур, есть Анди, есть Шабнами Сурайо. Вот, кстати, что касается Мансура, хочу сказать, что он не один раз был у нас в гостях. Это было буквально там три, если не больше раз, вот так вот на скидку. Но нет, мировая звезда, и я уже дала подсказку. Я сказала, что это гостья прекрасная, это певица, друзья. Но это не Шабнами Сурайо. Вот у нас есть такой вариант.
2: Юлдуз
0: есть, Мансур, верно, но это не Далер она.
2: Назаров.
0: Далер Назаров есть у нас как вариант. Но, друзья, мы ждем верный. А вот даже есть Аллегрова, кстати говоря, Ирина Аллегрова. Это не она. Гугуш, хороший вариант тоже есть, но нет, вспоминайте, пожалуйста. Снова Юлдуз есть у нас.
2: Что я от Камикумагмикнем, Лола?
0: Да, я думаю, ты знаешь, нужно еще дать какое-то направление, потому что, смотри, у нас есть вопрос. Это российская звезда? То есть прям даже вот так.
2: Это не российская звезда.
0: Верно, Лайлиш, нет. Это не...
2: Мотасифона ин ситурай саршиноси джагоники могуфтем аз россиянист веткамтар мировым бакетай аурупо.
0: Да, все верно, звезда была у нас не из России, действительно очень популярная, мы поэтому сказали, такая мировая знаменитость, друзья, поэтому вспоминайте то время, кто был на пике популярности, и давайте нам уже правильный вариант, мы уже вам подсказываем, как можем, но нет, верных вариантов пока не видим.
2: Инчо Гулноза, по-моему, и навестятки Лайло. متاسفانه این کس لیلو نیستن، چون من پیشتر گفتم از قطعه اوروپا هستن و فکر میکنم بسیارتر از این گفتنه میتوانه، چون که تنها نامشان میمونند. واریانت ها خیلی زیاد هستن، اما متاسفانه واریانتی درست نمیبینیم. اینجا باز هم مینویسن اندی، لیلو، شما بسیارتر تمرکز کردید با سراینده های ایرانی، و اینجا ما چند بار یادوار شدیم که این ستاره گفتای ما از قطعه اوروپا هستن. اینجا و می نویسند که سلین دیون، سونا، اینا
0: даже ریانا у нас есть. Риана. Посмотри. Да. Нет.
2: А متاسفانه نه.
0: Это все-таки, друзья, было раньше. Я даже не знаю, как еще подсказать. Наверное, все-таки дадим вам еще какое-то направление. Это итальянская певица, очень известная. В то время ее хит, вообще один из ее хитов, просто покорил все абсолютно музыкальные рейтинги, всевозможные там какие-то площадки. В общем-то, очень популярная певица. И вот как раз таки это начало 2000-х, нужно просто вспомнить эту певицу, она еще и композитор, и действительно просто вот международного успеха достигла именно вот этой своей песни, которую, мне кажется, если напеть или поставить, вот абсолютно все начнут подпевать. У нас есть буквально еще минуточка, друзья, мы ждем ваши варианты, потом будем связываться с нашими коллегами. Есть вариант даже Мадонна, Селин Дион, Сагдиана тоже есть, что у нас там еще? Инна вновь есть. Это не Инна. Нет, подумайте еще. Так, даже вот, смотри, итальянские певицы у нас есть, да? Джорджия, Джилиола. Нет. Лаура, нет. Нас просят подсказать, спрашивают, это оперная певица? Нет. Патрисия Кас, кстати, нет. К большому сожалению, верного варианта пока не видим. Давай пока дадим еще время подумать нашим слушателям, а первый, кто ответит, мы в любом случае увидим верный вариант. Свяжемся пока с нашими коллегами, по крайней мере, попробуем, узнаем, что у них там происходит. А я вижу верный вариант! Не успела я об этом сказать, и есть у нас победитель. Итак, как зовут победителя? Гуля.
2: Асо Каримов инжо ба мо варианти дурусти дурусти интихоб кардан.
0: Аплодисменты!
2: Ура!
0: Отлично, у нас есть верный вариант. Итак, друзья, Асо правильно нам ответил. Это Ингрид. Конечно же, я думаю, ее песенку, под которую абсолютно все танцевали, все зажигали, конечно же, помнят. Это итальянская певица, композитор, она еще и аранжировщица. И действительно, у нее была потрясающая карьера, и она достигла международного успеха. И вот именно она впервые буквально взорвала тем, что была у нас в эфире, у нас в гостях. И поэтому, друзья, мы помним это замечательное событие. Очень рады, что и вы тоже помните. Что ж, мы поздравляем Асо. Асо, вы выиграли замечательный подарочек от компании Rohat. Приходите, забирайте. Ну, а мы прямо сейчас попытаемся связаться с нашими коллегами. Узнаем, что у них там происходит.
2: Моҳозир кӯшиш мекунем ки бо ҳамкоронамон ки дар иқдоми идона дар кӯчаҳои шаҳр ҳастанд дар тамос шавем ва инҷо қарор аст субҳон бо мо дар тамос шуда бигӯяд ки унҷо ҳолат чӣ гуна ҳаст, оё касе то назди онҳо рафтааст, минтақа қарор доштаашонро ёфтааст ё чӣ гуна. Ҳамин ҳоло ки пайваст шудем حتماً میشنویم و تا اون زمان میخواهم بگویم که اصلا ما شما رو در دفتر کاری قضیه پلیس انتظار هستیم. شما میتونید امروز یا که فردا جمعه تا ساعت 4 کاری روز به دفتر ما بیایید و تحفه برنامه خود رو بسته شیرینی رو از شرکت راحت دست راست نمایید.
0: Да, все верно. А сейчас коллеги с нами на связи, узнаем, что у них там происходит. Алло.
1: Алло, алло.
0: Рассказывайте, Андрей, что у вас там происходит?
1: Все хорошо, все замечательно происходит. У нас два победителя. Мы попробуем сейчас с ними лично уже пообщаться и поговорить. Так, Умет, вам слово.
10: Да, да.
0: Умет, здравствуйте. Вы уже, кстати, второй Умет, который у нас сегодня побеждает. Как ваше настроение?
10: Отлично, замечательно. Я думаю, лучше некуда будет.
0: Отлично, мы вас поздравляем.
10: Спасибо, спасибо.
0: И у вас есть возможность всех поздравить.
10: Да, пользуясь случаем, хотел бы вначале поздравить всех слушателей радио Альфа Плюс и также всех наших граждан с 35-летием независимости Республики Таджикистан. Пожелать вам всем мирного неба, счастья, успехов, благополучия и всех-всех, как говорится, земных благ.
0: Спасибо большое, мне это очень приятно. Вам не сложно было найти наших коллег?
10: Нет, я вот слушал как раз таки, как только вот начал говорить, оказывается, он о том, что первый раз вот эта премия Суруди Сол проходил, я вот так и полагал, то, что где-то в районе Кохиборба.
0: Какой вы молодец, вот все не зря, Умет, все не зря.
10: Да, да, да.
0: Ну что ж, мы вас еще раз поздравляем, слушайте.
10: Азия огромное Плюс. Спасибо. Да, да. Всего доброго, всего хорошего всем.
2: Вали Дусони Азиз, Голиби Авалим, Ба Назди Супон, Ба Андрей Маузун Азир, Шот, Ба Туфа.
10: Алло, Мадвушина, Апайлайли.
2: Ташакур Изиош, Мули Салумат.
1: Алло.
0: Алло, что у вас там еще интересного?
1: Я, Шанадай Дгарам, Дурим, я Голиби Гар. Парвиз Нондурат. Парвиз Баушсай Момехадам Ратабрига, Хараш Намехад Арфи Субатна. Ва Табрикоти Парвиз Рониз Шмо Кабулкрит.
2: تشکر زیاد به پرویز که با ما در امروز شادی و خورسندی ما همراه بودن یک جا بودند و من اول به پرویز و کلی ساکنون تاجیکستان یک بار دیگر استقلالیت دولتی را تبریک میگویم و تشکر به پرویز که شنونده دائمی ما هست و با ما پیوسته میماند
1: و یادداشت میشم که ما چند تحفه دیگر داریم و حالا هم در همان نقطه ایستادیم و انتظار کلید موژا و انتظار قلیبان دیگر هستیم. مرامت بیایید اگر ما رو در راه میشنوید. مرامت.
2: بله شنوندگان عزیز، یادآور میشویم که همکارانی ما سبحان جلیلوف اندری و موزونا هستند در نزدیک کوخی بربد. همه شما را انتظارند تا شما به نزدیک آنها رسیده تحفه های خود را دسترس نمایید.
1: Алло, да.
0: Алло, Андрей, ну что, вы по-прежнему остаетесь там, будете еще ждать победителей?
1: Да, да, мы еще пока еще на этой локации останемся, потому что у нас еще подарки есть, и мы готовы их отдать.
0: Отлично.
1: Так что, да, ждем.
0: Ну, мы чуть позднее тогда вновь с вами свяжемся, расскажете, кто еще успел, кто забрал подарочек и ушел от вас в хорошем настроении. Да, у нас сейчас будет небольшая пауза.
1: Вали. Да, ну я напомню еще раз то, что Азия-24, кодовое слово, друзья, помните его, Кохиборбат. Очень известная локация в городе. В общем, ждем.
0: Ну что ж, отлично, до связи. Друзья, мы совсем скоро вновь свяжемся с нашими коллегами. Я думаю, они снова с нами поделятся эмоциями и, кстати, возможно, расскажут, что там происходит интересненького. Ну, а пока у нас анонс полезной информации, мы совсем скоро вернемся вместе с Лайли и вновь будем разыгрывать подарки.
2: Вашему дурнара вид.
9: Коротко о главном.
11: В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды. Согди планирует перерабатывать отходы сточных вод в удобрения. Пакистан распорядился выдворить из страны около 1000 афганских студентов. В Узбекистане болельщикам предложили оплатить долг стадиона Буньоткор за электричество. Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
12: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка – ваш успех.
13: Улами дакик.
14: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
15: 87/7.
16: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
14: Коммерцбанки Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан.
16: Тули чанд да сола жаҳон қадами бузурге ба пеш гузошт, аммо тарафи дигари ин рақам ҳам муҳим аст. Беш аз 12% калонсолони сайёра ҳанӯз ҳам аз малакаҳои ибтидоии саводноки бархурдор нестанд.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Друзья, мы снова здесь, и мы не одни. Мы с Лайли сегодня из студии разыгрываем подарки. Ну, а наши коллеги где-то находятся. Вот сейчас и узнаем, где по-прежнему ли на прежней локации. По-прежнему на прежней локации. Или все-таки они успели ее поменять. Алло.
2: Мы на прежней локации, Лола, еще раз находимся. Но единственное, уже три победителя еще пришли. Двое ребят отказались говорить. Говорит, мы стесняемся, мы, говорит, не хотим.
1: Ой,
2: но
1: стесняюсь.
2: Пархот с нами, наш замечательный слушатель, который готов прямо сейчас выйти в эфир. И также пожелать всем приятного дня и поздравить всех наших замечательных слушателей. Пархот, вам слово.
1: Отлично.
3: Да, алло, здравствуйте.
1: Пархот, здравствуйте. Как ваше настроение?
3: Да, спасибо, у вас как? Все хорошо,
1: спасибо,
3: поздравляю
1: вас. У нас очень, да, праздничное. С днем
3: рождения.
1: Спасибо.
3: Да, да. И с днем независимости Таджикистана. Поздравляю всех таджикистан.

0: и благ всем.
1: Спасибо большое, Фархот. Краткость, сестра таланта. Спасибо за поздравление. Мы поздравляем вас и с Днем Независимости, ага, и с нашим днем рождения, а еще и с тем, что вы успели найти наших коллег и стали нашим победителем.
0: Да, да, спасибо.
1: Не сложно всем было, добра. Фархот?
0: Нет, я рядом проехал, да, слышал кодовые слова, сказали, да.
1: Абсолютно случайно получили, оказались, да, рядом, да, да, Фархот?
0: Не, я с самого утра слушаю вашу передачу.
1: Все-таки хотели, да, оказаться рядом? Ну и хорошо, да, да, ну и правильно сделали. Мы вас поздравляем еще раз, Фархот.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Слушайте Азию Плюс.
0: Да, да, хорошо, спасибо.
1: Андрей.
2: Алло, да.
1: Ну что, рассказывайте нам о своих планах. Вы остаетесь еще или куда-то будете?
2: Планы, да, мы сейчас будем уже менять локацию, естественно. Мы здесь, по крайней мере, отдали подарки некоторые. Mm-hmm. Подарков еще много, в принципе, осталось. И продолжаем наше движение. Но как только мы окажемся уже на новом месте, я обязательно, естественно, расскажу и сообщу, mm-hmm, где, как, и зададим наш традиционный вопрос по поводу исторических локаций радиостанции «Азия Плюс». Mm-hmm.
1: Отлично, Андрей. Мы будем на связи, будем ждать от вас весточки какой-то очередной. Ну, а у нас пока тоже есть чем заняться. Мы будем разыгрывать с Лайли подарки отсюда, из нашей студии.
3: Бали, бали. دوستان عزیز تو اون دمی که همکارانی ما در اقدام ایدانا جای خود رو به یک مکانی دیگری شهر رفته می رسند، ما در ستودیا همراهی لولا برای شما یک یک بار یک نیم بلکه دو توفا آمده نمونهیم و حاضر در اینجا یک سوال می دهیم و منتظری پاسخوی درستی شما در صفحه تلگرام کانالی خود هستیم.
1: Да, Лайлиш, правда, мы вопрос зададим совсем скоро, буквально через полторы минуточки. До этого пустим в эфир нашу рекламу, она торопится буквально, мы не можем ее никак остановить. Поэтому, да, друзья, сразу после рекламы вернемся и зададим наш вопрос.
4: Реклама «Дар Азия Плюс». Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.
3: خوب دوستانی عزیز، امیدوارم از نزدی رادیو دور نرفتید و چون من کمی پیش یادوار شدم، ما در اینجا یک یک بار یک نه بلکه دو توفه با شما برد می نمویم. ما حاضر در اینجا یک سوال پیشنهاد می نمویم و شما رو تنها ضرور است که با ارسالی جوابی درست صاحب توفه گردید و آماده توفه خود رو از دفتر کاری آسیا پلیس دسترس نمایید.
1: Да, друзья, и у нас классный подарок. Сегодня с нами бренд «Линдовид» от Белинды. Это бренд витаминов, минералов, конечно, которые делают акцент на качестве, заботе о здоровье и ответственном подходе к осознанию, как важно сохранять и поддерживать свое здоровье, друзья. Поэтому, да, кроме того, что у нас есть замечательный набор от «Линдовид», друзья, мы еще добавили потрясающие билеты в кино. Вот как вам такое? И «Рам Синема» сегодня тоже с нами, а это место, куда хочется возвращаться, и пока у нас такая замечательная погода, пока тепло, вот можно сходить, да, с кем-то из родных или близких и насладиться вот этим вот замечательным фильмом под открытым небом. Я думаю, такой подарок придется каждому по душе, поэтому набор от «Линдовид» и два билета в кино и «Рам Синема» тоже прямо сейчас разыграем. Ну, а вопрос у нас, в принципе, простой.
3: Вали, боди хатбуш, мы кунаем дусони азиз. Мы еще барышему омода намудаем, як бастае با ویتامین ها رو از برندی لین داوید و همچنین دو چپتایی سینمو از ایرام سینما. با سوال بسیار بسیار رودی است. فکر میکنم افرانه که در دومی چند سال شنوانده دویمی مو هستن بزودی درک مینمویند. و خوب دقت کنید، سوال چنین است: درسترین افیر روی موجی 107 FM رادیو آسیا پلیوس چند ساعتی دومه کرده است؟ این در کدام سال بود و با کدام خاطر؟ خوب سوال چنین است: درسترین رادیو مارافون در آسیا پلیوس چند ساعتی دومه کرده است؟ شما رو تنها ضرور است که همون ساعتی ادامه یافتنی رادیو مارافون رو بگوید و خلاص.
1: Именно так все, как говорит Лайли. Друзья, действительно, у нас был самый длинный радиоэфир, да, вот за все это время, просто без перерыва. Мы действительно менялись и выходили в эфир по очереди. И вот мы хотим узнать, сколько же часов продлился этот самый эфир. Скажите нам, пожалуйста. И вот, кстати, варианты уже летят. 13 часов есть, кстати.
3: Вот. Да. اما متاسفانه این ساعت نبود. برای کمی سبو کردنی کورشمو من همین قدر میتوانم بگویم که این در بخشیده با بیسولوژی تاسیس یابی رادیو آسیا پلیوس بود. در این روز نواسته با اون که رادیو مارافون بسیار ادامه یافت، با ما همراه بودن شریکان، دوستان، ستاره های استرادا البته، و با تبریک ما اومدن، زنگ زدن، نویستن و با هر طریقی که توانستن شادی ما رو شریک بودند.
1: Именно так все, друзья, и действительно это для нас был такой знаковый день. И у нас, кстати, огромное количество сообщений, в том числе и верные сообщения у нас тоже есть сегодня. Это действительно так. Есть огромное количество сообщений от постоянных слушателей, которые даже предполагают, в честь чего это был эфир на самом деле. Вот, например, Фируза тоже пишет, это был юбилей Азия Плюс. Да, но вот количество часов Фируза неверное. Хотя все правильно, вы помните, у вас потрясающая память. Есть еще у нас сообщения на самом деле, и есть среди них верный. Итак, кто первым у нас успел и ответил верно? Давай-ка посмотрим. Кто был первым?
3: این فکر رو میکنم یک بانوی زیبو شنوده دویمی مو بانومی رانو هستن.
1: رانو наша постоянная слушательница. Ура! Мы вас поздравляем!
3: خوب دوستانی عزیز، اولین شده رانو با ما نویسن که این رادیو مارافون 20 ساعت ادامه کرد و جواب کاملا درست است و ما این رو با صفتی جوابی درست قبول میکنیم البته.
1: Именно так, 20 часов, 20, друзья, не 18, не 12, не 13, 20 часов длился эфир, действительно, он такой был некий юбилейный для нас, и мы очень хорошо помним этот самый эфир, который нам так нелегко дался, абсолютно все ведущие менялись в эфире, и это продолжалось до глубокой ночи, то есть, понимаете, да, мы уже там под утро абсолютно никакие, потому что не спали, но принимали гостей, принимали, конечно же, поздравления, вели этот самый эфир, работали целых 20 часов подряд.
3: То ساعت 7 صبح یادوار میشم که از ساعت 12 روز تا ساعت 7 صبح روز دیگر ما در ефір بودیم و بسیار یک لحظه های خاطرمان بود که با گذشت چند سال ما امروز از این ефірі که در اون زمان به نظر میرسد ما بسیار خسته شدیم، آواز ما دیگر نمیبراید یا که شنویده نمیشود، اما امروز با یک تبسم و با خنده از اون یاد میاریم.
1: Именно так, сообщения продолжают, кстати, к нам лететь. 18 часов 25, но верное уже количество часов мы определили. Кстати, Фархот пишет: я же был первым. Фархот, мы все видим, а вы вот прям вместе все равно буквально вот практически на одних секундах отправили сообщение, и действительно, вы были одним из первых. Все именно так, отрицать не будем. Но в этот раз поздравляем Рано, я уверена, что у вас еще будет возможность отправить нам сообщение, потому что мы не заканчиваем наш эфир, он все еще продолжается, подарков у нас еще достаточно, и мы продолжаем их разыгрывать.
3: В чуронке гуфтем, мы, как я говорю, ду туфару бурдмекнем, ва лола, мы имрус барану, кадом нам ди туфа медихем?
1: Мы отдаем Линдавид, как и говорили, да, и два билета в кино под открытым небом. Mm-hmm. Я бы и сама с удовольствием, еще если бы было бы время, собралась бы и провела вот так вот замечательно свое время и свой вечер. Я думаю, что Рано тоже сможет с кем-то из близких насладиться вот этим вот замечательным походом. Ну и, конечно, отличный подарок от Лин Давид.
3: Бале, фикерно к нам басэвит аминхо, дарин шабуруски, аминхоло, тирамох камкам фароми расад, ва сопушом хаво сард мишават, тагри хаво бисьор аст, ва барои нигох доштани хамон система иммунитети худ бисьор зарур аст, ва Рано имрус бахти шумо дар хакикат ханид аст, чунки шумо як-як бурас аз овори ду туфа шудаед. و دوستان عزیز چون ما پیشتر گفتیم همکاران ما در در کوچه های شهر قرار دارن با یک اقدام ایدونه همچنین ما رو در افیر همراه هستن اندری سوپون موزون و در سوژه مرکزی با شما هستیم من لیلی و همکاری عزیزم لولا عبدالنظر و حضیر میشونمیم.
1: Да, и дозвонились мы до наших коллег, узнаем, что у них происходит. Алло.
2: Привет, Лола, привет.
1: Привет, еще раз привет, Андрей.
2: Да, слушайте, мы уже добрались до следующей локации. Мы сегодня максимально быстрые, шустрые. И давайте прямо сейчас сразу, чтобы не терять времени, мы немного зададим вопрос, чтобы наши слушатели уже отправляли вам сообщение.
1: Давайте.
2: Смотрите, друзья. 2002 год, это получается год открытия самой радиостанции, произошел первый концерт в городе Душанбе. И вот где находится эта самая локация, где азиаты, радиостанция Азия Плюс собрались, чтобы порадовать жителей города. Это был далекий 2002 год, друзья. Что это за место? Это место историческое, интересное, красивое. Здесь очень много деревьев, на всякий случай так напоминаю. Ну, надеюсь, догадаются быстро. В общем, друзья, присылайте свои самые интересные версии, где мы можем находиться. Правильная версия, мы ее моментально озвучиваем. И, естественно, ждем победителей здесь.
1: А, да, мы тоже надеемся, что сейчас долго ждать не придется. Поэтому ждем вот первые сообщения.
2: Лола, я хочу тоже на таджикском говорить.
1: Говорите, конечно, за.
2: Лали, салом, боя, бурдигар. Куб, душой, азиз, мол, акация дигар, йо, малзей, дигар, омадем, ва, дарана, хамин, джой, бисер, зебо, ва, салхин. Соли, да, зору, дру, соли, та, сьо, бир, радио, азе, плюс. А валин, баруме, концерти, баргузор, шуда, буд. Ва, холо, ин, джой, рохату, истирохату, фарохат, мардумас. Ва, дармион, джой, он, як, намедунам, дар гузашта, дигар, دیگر چی میستد مجسمه دیگر کس و حالا کاملا مجسمه دیگر کس در جای بسیار راحت است و ما با توفه ها شما رو انتظار هستیم پیدا کنید ما رو و توفه ها رو بگیرید
3: بله سبحان میدونید امروز شنواندگان چنان فعال هستند که در حالا شما سخن میگوید و شنواندگان علاقه چند وریانت و حتی وریانتی درست پیشنهاد کردند
2: من انا از همین شنوند ما با انا همین شنوند هم مراجعه کرده گفتنی هم که ما روزهای دیگر هم برنامه داریم روزهای دیگر هم توفه ها داریم دیگر روزها هم زنگ بزنید дигар усам бинарисе.
1: Ну смотрите, у нас огромное количество вариантов на самом деле. Это и парк Ленина, и новый стадион, и опера и балет, и парк Победы даже есть. Поэтому ну-ка дайте подсказку, направьте куда-то.
2: Не, а слушай, аминатки, шуму номи имруза и инжоро боя любит. Номи гузашта шунава имруза шагар медонет, бозам хуптар. Вале номи имруза шагар медонет, ки имруз чи ном дорадан хаминжо, бисер аджоеб мешават.
1: А парк Рудаки есть и ботанический сад еще как варианты.
2: Надо мяк джойски в ханамолимо все рохадурен дар соя и дарахтори Сузан Барг нам иду нам дарахтори Павлоня бо чанди нам у дарахтори дар мо рохадурим.
1: Есть еще вариант парк возле гостиницы Душанбе, вот даже так. Парк и стекло парк есть и стекло. Вариант. То есть наши слушатели пишут вовсю, но мне кажется, пока еще вот до нужного места не дошли. Куруши Кабир есть, парк Победы.
2: Дармиони Джаупою Мардум, Джаубитрус Хас. Джаубитрус Хас, ламо дар маркази анахами нукса шмуру инфизор хасем, сенафара, бо Мазуна, бо Андрей, бо Бастай Туфахо.
3: А, далее. خوب شنوندگانی عزیز، فکر میکنم مکانی قرار داشتنی همکارانی ما رو همه شما پای بردید، اما اینجا فرصت خیلی کم است، چون که پس از چند لحظه باید طریق رادیو برنامه خبری روز صدا دهد و حضور ما با همکارم مصلحت میکنیم که غالب رو پس از بخش خبری معین مینامیم.
1: Да, Лайлиш, именно так. Я не знаю.
0: Да, друзья.
1: Да, Андрей, что там у вас?
2: Ну, мы отдыхаете, да? Надеюсь, догадались наши слушатели, где мы находимся.
1: Ну, вот мы перечислили огромное количество вариантов Сукхону. Да. То есть здесь было практически все, мне кажется, все, что можно было. Ой, да, вот сейчас опять летят Алишер варианты. Парки Алишеры Навуи, Истиклол, парк Ленина бывший. У нас
2: но
1: здесь...
2: Ленина это правильно, но он сейчас называется по-другому.
1: Вот, я к тому и говорю, что, понимаешь, название, вот парк Рудаки, вот.
2: Вот, теперь правильно.
1: Да, теперь правильно, я думаю, уже нужно прям вот с подсказкой, потому что те, кто, конечно, привыкли к каким-то названиям, они, конечно же, все еще ориентируются почему-то вот на старые названия.
2: Ну, правильно, правильно, то, что мы назвали 2002 год, все логично. Так что да, дорогие друзья, парк Рудаки, абсолютно верно, очень красивое место, здесь много деревьев, много тени. Нам здесь очень прекрасно и хорошо, такое ощущение, чтобы здесь готовы уже студию открыть и вести отсюда эфиры. Ну, а, друзья, мы отправляемся прямо сейчас к памятнику и ждем победителей.
1: Все, ждите.
2: После новостей свяжемся.
1: Обязательно, а у нас сейчас новости, и мы тоже будем уже после новостей. Будьте с нами.
4: Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс. I get so caught up on the stuff.

0: Выходи, я жду тебя внизу.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
2: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях.

0: Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды. В Согзе планируют перерабатывать отходы сточных вод в удобрения. Пакистан распорядился выдворить из страны около 1000 афганских студентов. Далее подробности этих и других событий. В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды в рамках проекта WCAIP, реализуемый Министерством энергетики и водных ресурсов при финансовой поддержке Всемирного банка. Современное лабораторное оборудование получили региональная лаборатория Центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля Хатлона, а также лаборатории районов Балхи-Дусе. В рамках проекта также передана мобильная лаборатория для контроля качества питьевой воды. Специальный автомобиль оснащен необходимыми приборами, что позволяет брать пробы и проводить исследования непосредственно на объектах водоснабжения. Мобильная лаборатория поможет оперативно проверять качество воды, в том числе и в отдаленных населенных пунктах. В Согзе рассматривают проекты по модернизации канализационной инфраструктуры и строительству новых объектов для очистки и переработки сточных вод. После очистки отходы планируют использовать для производства органических удобрений. Первые такие объекты могут появиться в Худжанде, а также в Гулистоне, Бустоне в районе Бабаджана-Гафурова. Возможность применения технологий иранской компании САБЗ обсудили председатель области Раджаб Ахмадзода и глава Союза экспортеров иранской провинции Хорасан Шердилькози. По данным администрации области, оборудование компании уже использовалось в проектах в других странах. Его можно устанавливать на небольших площадях, при этом монтаж, как отмечается, не требует значительных инвестиций. Сроки начала работы и объем финансирования пока не сообщаются. Власти Пакистана распорядились прекратить обучение афганских граждан в медицинских и стоматологических вузах страны и потребовали от студентов вернуться в Афганистан. Об этом сообщает афганское независимое издание «Гашти Собх». Отмечается, что в ряде случаев студентам дали всего 24 часа на оформление необходимых документов, а также выезд из страны. Как сообщает издание, многие из студентов находятся на последних курсах. Студенты заявляют, что не имеют отношения к политике движения «Талибан» и не должны становиться жертвами разногласий между исламом Абадом и нынешними властями Афганистана. Они призывают пакистанские власти пересмотреть решение и позволить им закончить образование. Особенно тяжелые последствия решение может иметь для студенток, так как в Афганистане они лишены возможности учиться из-за ограничений, введенных Талибаном. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Ну что, друзья, мы к вам вернулись. И да, мы продолжаем наш праздничный эфир. Настроение у нас тоже праздничное, несмотря на то, что у нас сегодня буквально по полторы минуточки какие-то вот такие малюсенькие микроперерывы. Мы все равно, друзья, готовы, готовы, конечно же, к настроению, к подаркам, к розыгрышам, а к тому, что вы нам дарите столько эмоций. Просто они не вмещаются все сегодня ни в нас, ни в наш эфир, ни в наши мониторы, потому что сыпятся буквально каждую минуту, и за это отдельно хочется сказать всем вам большое спасибо. Мы просто не в состоянии с Лайлой зачитывать каждое сообщение, потому что многие прям очень такие весомые, объемные. Но, друзья, сами мы прочли каждое. Это действительно именно так. И спасибо вам большое за все ваши добрые слова, пожелания, за теплые какие-то напутствия. Здесь нам желают и здоровья, и развития, и процветания. И это безумно приятно. И хочется сказать, что мы действительно искренне считаем, что это не только наш праздник, это наш совместный праздник, потому что без вас, дорогой наш слушатель, не было бы стольких лет в эфире. Поэтому спасибо вам большое и за поддержку, и за поздравления. И мы продолжаем наш праздничный эфир.
1: بله شنوندگانی عزیز، من هم با گفتگوی تبریکاتی لولا همراه می شوم و برای هر یکی شما تشکر خود رو می رسانم که در دوامی این همه سال، در دوامی 24 سالی که ما در فضای اطلاعاتی تاجیکستان فعال هستیم، شما ما را می شنوید، همراهی می کنید، دستگیری می کنید و تشکر زیاد برای هر یکی شما، برای تبریکاتتون و اظهار تمنیاتی زیاد. Ну что, همکارانی ما در ادامه اقدام جشنی در کوچه های شهر قرار دارند و بیایید اونها رو یکجا میشنویم.
0: Да, узнаем, что у них там происходит. Алло, Андрей.
2: Да, что происходит? У нас хорошо, тенисто, прекрасно, мы уже привыкаем постепенно.
0: А мы даже вам уже завидуем, Слайли, мы в студии, а вы там на природе.
2: Здесь фонтан рядом красивый, деревья, ну, потрясающая атмосфера, но победителей пока нет, дорогие друзья. Вот
0: ничего
2: что
0: себе, вы в самом центре нашей прекрасной столицы.
2: Да. Может быть, нас сейчас ищут наши слушатели около памятника, но мы за памятником, получается, рудаки, за памятником есть скамеечка, где тенечек. Мы там расположились, разложили подарки и, конечно, ждем наших замечательных победителей. Вот как-то так.
0: Ну что, здорово, я надеюсь, что вас и сейчас найдут. Это вот, видишь, немножечко времени все-таки требуется нашим слушателям, чтобы добраться
2: видимо
0: до вас.
2: Видимо, да.
0: И я думаю, что вот буквально прямо уже с минуты на минуту набегут, и вы будете снова рассказывать, что у вас там очень-очень все активно происходит. Не забудьте с нами связаться.
1: Далее. Дустон, агар шумона метаунет хам коронимору дар кучаго дар майдоникен
2: хокалу.
0: Алло.
1: Далее.
2: Салом алейкум.
1: Салом алейкум, Супон. Может, мы ромишу?
3: Лайли. Мы до своего дарахтхо. Интизори шунавандаво, ки бьёем бара грифтани туфа.
1: Бали, мы не
3: зинтизори. Вали, оно намада истина, ма хайрон. Шуабай азиз, мы дар назди мужа самая усод руда кестим. Ва мас бара чи ин бухру омадем, бара он ки соли 2002, соли тасьюби радио Азия Плюс, барномай аввалини концерти ро Азия Плюс дар анахамин бог, ки он вақт боги банони Ленин буд башкам, агар хато накунам, дар анахамин бог аввалин барномай концерти худ ро баргузор кардаст. Ва барои ҳамин, агар аҳамият дода бошед, мо савобҳои ро пешниҳод карда истодем барои шумо, шунавандаи азиз, ки ба таърихи радио иртибот дорад. Ва умедворам, ки як бор меоед, ҳам туфаро мегиред ва ҳам аз зебоиҳои бог ва аз ҳавои салқин در باقی استاد رو دکی بحروار میشوید.
1: سپون من امیدوارم باور دارم که شنوانده ها شاید پس از چند لحظه بناز شما رفته میرسند، شاید اونها در خوب موندن پس از اون که امشب چون ما جشن 35 سالگی استقلالیت رو جشن گرفتیم، مردم تاجیکستان مردم دوشنبه میرقصیدن، خوشحالی میکردن و تا دیر وقت در کوچه ها بودن، شاید کمی خسته و در خونه خواب هستند.
3: لیکن لادی میدونی من سببش رو میدونم برای چی دیر اومده استادم. برای که اکثریت اینها با ماشین میان، چون ما را در ماشین گوش میکنن و در این نزدیکی ها توقفگاه کمتر دورتر است از باغ، برای این بسکر امالی ماشین های خود را برده در توقفگاه میمونن و دویده دویده میان در باغ.
1: بله بیاید امید میبندیم و به هر صورت من باور دارم که شنوانده ها حتمانی حتمان رفته به نزدی شما میرسند و دوستانی عزیز دوستانی عزیز نو گفتن نمونم که شما میتوانید همکارانی ما رو در باقی رو دکی نه در نزدی هیکل بلکه در پشت همون هیکل در جای یک سویه زور نزدی شرشره ها سویه درختون بیوپید.
0: Ну что, да, пока наши замечательные коллеги ждут там своих победителей, друзья, мы еще раз напомним, что мы отсюда с Лайли тоже времени зря не теряя. Мы разыгрываем подарочки. И на очереди у нас, кстати, очень классный подарок. Я сейчас его озвучу. Mm-hmm. И я думаю, слушатели наши за него с удовольствием поборются. Это будет такой, знаешь, детский подарок. Потому что у нас есть потрясающий подарок от Kids Craft. Это игрушка. И очень классная игрушка, друзья. Mm-hmm. Потому что Kids Craft — это пространство, где можно найти игрушки, с которыми дети играют и развиваются. И там действительно собраны брендовые, развивающие игрушки, которые действительно помогают ребенку исследовать мир. Можно найти абсолютно все. Я сама тоже люблю этот магазин, поэтому, друзья, заглядывайте туда. И, в общем, так, игрушки у нас также наши замечательные партнеры. Это Soft, компания Soft, предоставляет подгузники Soft Premium. То есть игрушка классная для ребенка и целая большая пачка подгузников от Soft Premium. Я думаю, наши слушатели тоже уже знакомы с этим брендом. Это качество, комфорт, это гипоаллергенность. Это все, что нужно любому малышу. Да. Просто не подарок, а мечта, друзья. Поэтому про подарки сказали, но наш курс валют рвется в эфир. Мы его прослушаем и сразу же, буквально через минуточку, вернемся к вам и зададим наш очередной вопрос.
4: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
5: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10.73 درهم، 1 دلار آمریکایی 9.24 درهم، 1 روبل روسی 10.16 درهم، 100 درهم آلمانی 2.54 درهم، 1 لیری ترکی 19 درهم، 1 یوان چینی 1.37 درهم، 10 افغانی 1.42 درهم و 1 فرانک شویسری 11.38 درهم ارزش دارد. جورج برنارد شو، همان نویسنده، دراماتورگ و برنده جایزه نوبل، گفته بود است که دنیا عبارت است از مردمی بیکاری که میخوان پول به درد نمیان داشته باشند و هم از مردمی ساده ای که آمدند یک حیات کار کنند و هیچ وقت بای نشوند. گروه های سیوم و چوروم نمیتوانند باشند. اگر هستند به نظر شما کدام هایند؟
4: قربی از اور در آسیا پلوس.
6: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.
1: خب دوستان عزیز، ما پس از چند لحظه که نبودیم دوباره برگشتیم و یادآور میشیم که امروز ما در استودیا همراهی همکاری عزیزم لالا بانو قرار داریم و ما امروز جشن داریم، یعنی جشنی 24 سالگی رادیو آسیا پلیوس، تاسیس یافتنی اولین رادیو مستقل در دوشنبه و در تاجیکستان و این و вместо задки инро джашан гирифт.
0: Да, друзья, на самом деле мы стараемся сдерживать себя, свои обещания, и как и обещали, прямо сейчас, не теряя времени даром, зададим наш очередной вопрос. Я уже сказала, что мы разыгрываем прямо сейчас классный подарок от Kids Craft и также подгузники Soft Premium. Это такой 2 в 1 вообще получается, отличный подарочек. И, конечно же, вопрос у нас очень интересный в связи с этим. Итак, внимание, друзья, какой праздник образовался по инициативе Азия Плюс? Да, оказывается, есть и такой. Мы уже сегодня говорили о нашей первой музыкальной премии Суруди Сол, и на первых наших премиях как раз-таки было очень много гостей, было очень много знаменитых людей, но, конечно же, самое главное, что на нашей премии был наш уважаемый президент Эмомали Рахмон. И именно он, кстати, отметил тогда, что замечательное мероприятие проводит Азия Плюс, и теперь, возможно, вот как-то ассоциируя это с нами, ежегодно будет отмечаться вот такой-то праздник в Таджикистане. Mm-hmm. Получается, по нашей инициативе появился государственный праздник. Вот что за праздник, о чем мы говорим, друзья? Отправляйте нам ваши сообщения.
1: Бали, достойный азиз, инжо сухан дарбура, як джашен мироват, джашники хама солодар, Таджикистан. جشن گرفته می شود و نگفتن آمد که با تشبوسی آسیا پلیوس و پیشنهادی سروری دولت محترم امولی رحمان که اون زمان پیشنهاد کردند که در مراسم جایزه سپاری آسیا پلیوس باری اول پیشنهاد کردند که پس از این هم اصلا در تاجیکستان انا همین جشن جشن گرفته شود و ما امروز این جشن رو با یک شکوه و شهامتی خاصه جشن می گیریم. ساکنان راضی هستند، جوان ها راضی هستند، همگان از اینجا شان راضی هستند و فکر میکنم که یافتن جواب به این سوال خیلی آسان باشد، چون که برای آسان تر شدن کار شما من میتوانم همقدر اضافه کنم که این جشن در بهار جشن گرفته میشود.
0: Да, молодец, Лалиша уже, да, правильно направляет наших слушателей, потому что у нас есть сообщение, да, есть сообщение, но немножечко неверное. Видимо, что-то не очень понятно. Давайте еще раз. Друзья, замечательный государственный праздник, который был учрежден по инициативе нашего уважаемого президента Эмомали Рахмона. Но это случилось как раз-таки, об этом было объявлено, да, и вот мы тоже были инициаторами того, чтобы, конечно, было побольше хороших праздников именно на премии, на нашей премии, это был Сурудисол. Вот о каком празднике идет речь? Вот у нас есть, кстати, сообщение, посмотри, Лариш.
1: Даринджо, меня есть анки музыка эворд, таруна есть Сурудисол, салон тобисон на инчо варианты дуруснаме, бенам, чунки вариантов пешниход кардай шуму ин танго икдом хой хасан ки хама сола аз джониби Азия Плюс бароварда мешаван. Амо дар борай савалиму дар борай як джашни давлати аз. Джашни давлати ки хама сола бахотири як кишри джумеа. Боди қад бошед, як кишри джумеа хама сола джашн гирифта мешаван. Ва имрус сахми ин кишри джумеа, боди қад бошед, сахми ин кишри джумеа дар дар хаёти рузмара, бале, аллакай ман мебинам варианти дурусти пешниҳод
0: кардем. У нас есть, да, хотя посмотри, до этого сколько интересных вариантов. Рузи Модарон у нас был вариант.
1: Рузи Кудакон.
0: Кудакон тоже, конечно же, про деток.
1: Киргон, бале.
0: Огромное количество, но есть верный вариант, и, к сожалению, не знаем мы имени человека, это по-прежнему человек, у него вот на аватарке, да, только цифры 448, мы вас искренне поздравляем, вы ответили верно, и дарим вам, да, аплодисменты получается.
1: Хоб, шунава нагони азиз, му инджо холиб дори, маму му таасифона, но ми холиб рогу фтанамен, тай он им, чунки худашу...
0: Теперь уже знаем, его зовут Немат.
1: Холиб ему нам дора Немат, бисер хуб Немат, чунки му то холодно между моронами донесем вашему дар хол сойби як вораду туфа шудет. Пять як харсак бахет кулумена.
0: Немат, поздравляем вас от души. Действительно, вы правильно ответили. Это День молодежи. Далее, конечно же. День молодежи, друзья. И по инициативе нашего замечательного президента, уважаемого Мали Рахмона, 23 мая ежегодно теперь отмечается у нас День молодежи в нашей стране. Замечательный праздник, которому мы тоже чувствуем вот особенную близость, потому что непосредственно тоже были как бы инициаторами, да, и получается вот вместе мы были за то, чтобы вот такие вот праздники у нас отмечались, и это здорово, чувствовать вот эту причастность. Бай. Поэтому большое спасибо всем за ответы, друзья, спасибо, их было очень много, но победителя мы определили, поэтому приходите к нам, Неймат, забирайте свой подарок.
1: Неймат, мошумуру имруз, йоки фардо рузи кори, то суати чури бего интизор мешаем, ва як кори дигар йодовар мешаем. Бисьор хубас, албата бисьор хубас, даскири офтани пешни хото таша бусой, ки аз джониби Азия Плюс, ваю дигар асонавни хото пешниҳод мешаванд ва аз ҷониби ҳукумати кишвар дастгирӣ меёбанд ва акнун ҳама шумо медонед ки рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо ташаббусу пешниҳоди Азия Плюс ҳамасола бо пешниҳоди мо ва дастгирӣ ёфтан аз ҷониби роҳбарияти кишвар албатта таҷдил мегардад санаи 23 май Амасола.
0: Именно так. Ну, а мы вновь свяжемся с нашими коллегами. Прямо сейчас узнаем, что у них там такое творится. Алло, Андрей.
7: Алло, да, привет.
0: Привет, еще раз рассказывай, что у вас там происходит.
7: Наверное, температура в Душанбе стала очень высокая.
0: Так.
7: И многие стали искать довольно тенистые места. Мы так постояли на солнце. Наши замечательные слушатели не подошли, увы. Ну, видимо, есть причина. Обеденное время. Хочется провести его с друзьями, с коллегами. Ну, мы сменяем сейчас локацию. Мы идем ко входу парка Рудаки. Так. Получается, мы идем к парламенту ближе. И если наши слушатели будут где-то рядом, то, как говорится, добро пожаловать.
0: Ну что, отлично. Я думаю, что многие сейчас нас слышат, и те, кто все-таки ищут вас и никак не могут найти, сделают это уже наконец-то.
7: Видимо, локация парка большая. Очевидно, может быть, в этом причина. Многие запутались. Но мы решили поменять место на данный момент.
0: Ну что, хорошо, тогда держите нас в курсе, что у вас там будет происходить. Mm-hmm. Очень надеемся, что в ближайшее время вас все-таки найдут. Вы у нас очень заметные, невозможно не найти,
7: видимо,
0: не увидеть.
7: Среди деревьев и красивых цветов мы затерялись сегодня.
0: Ну вы не прячьтесь, да, не прячьтесь. Там, я не знаю, прям привлекайте внимание, чтобы издалека видно было.
7: Все, будем махать руками и кричать.
0: Балим. Отлично, ну а мы попозже с вами свяжемся, и вы нам еще раз все расскажете. Да, друзья, свяжемся чуть позднее обязательно с нашими коллегами, все-все-все узнаем. Ну а пока прямо сейчас ненадолго прервемся, у нас реклама.
6: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
8: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Бен-Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
9: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
10: Помоги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таро от бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
11: Силу панч соли и втихор. Вахдат васозандаги. Бай втихор и силу панч мин солгарди и стеклолиати давлати и джумури и Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостом сентябрь соли до азору бисту шаш суати носта. Варзи жгохи мили. Дарьяк сахна. Ситорого и Маруфи эстрада. Фару Хасанов. Ариана Саид. Шабна Мисурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Мехмони Асосейшом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می گیریم. یک جا نکی می کنیم.
12: اوه چه خوب که بهار آمد. گل آفتاب. آبش باز آلرژی.
13: اوروم عزیزم. علاجش هست. Аллервик. Рагою би зуд ва би хав аз аллергия.
12: Зуд? Яны?
13: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
12: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
13: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила би хав аст.
12: Ман би ту чикор мекардам, а?
13: Аллервик. Ҳаёти би аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
14: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
6: Рахами, телефон и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк. Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша Родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!
0: Друзья, мы к вам возвращаемся, но возвращаемся не только мы, как и обещали, возвращаются и наши замечательные коллеги, которые в это время где-то там поджариваются на улицах нашего прекрасного города, потому что уже поделились с нами о том, что да, достаточно высокая температура сейчас днем, но я думаю, они справятся абсолютно со всем, и с температурой в том числе, ну и, конечно же, с раздачей подарков, хотя у нас их сегодня так много. Итак, алло, Андрей!
15: Да, хорошо вам, конечно, под кондиционером, в студии, да-да-да.
0: А теперь вы нам завидуете.
15: Да, теперь мы вам немножко даже стали завидовать. Ну, на самом деле, один победитель пришел, забрал подарок, мы хотели пустить в эфир, но он остался инкогнито, я стесняюсь.
0: Стесняшка очередная.
15: В принципе, да, Мардон пришел, забрал свой замечательный подарок, заслуженно. Друзья, мы, кстати, находимся у входа в парк Рудаки со стороны парламента. Так что, надеюсь, если у вас получится и будет время, обязательно зайдите и поговорите с нами, пообщайтесь, заберите свой заслуженный подарок и хорошее настроение от нас.
0: Ну что, да, будем надеяться, что еще успеют наши слушатели, потому что время-то бежит очень быстренько. И несмотря на то, что подарочков много, вы уже и локацию сменили не одну.
15: Да, сменили локацию. Мне кажется, сейчас такое вот довольно расслабленное, обеденное время. Мне такое ощущение, что наши слушатели так... Сначала надо подкрепиться, а потом уже за подарками идти.
0: Да, да, решили, наверное, как-то так.
15: Видимо, пока вот такая ситуация.
0: Ну да, мы будем на связи, время еще есть. Я надеюсь, что позднее, когда мы с вами свяжемся, вы уже нам расскажете о том, что у вас там настоящий аншлаг.
15: Надеемся, надеемся. Будем так, по крайней мере, в это верить.
0: Ну что, будем на связи. Ну, а мы, друзья, еще раз хотим сказать большое спасибо нашим партнерам, потому что действительно без них наш праздник не был настолько бы ярким. И хочется сказать, что сегодня с нами компания «Рахат», это крупнейшая кондитерская фабрика. Спасибо большое. С 1942 года она в Алматы и уже 12 лет находится официально здесь у нас в Таджикистане. Можно найти продукцию во всех точках города, это здорово. Также «Kids Craft» сегодня с нами, это пространство, где можно найти игрушки, с которыми дети играют, развиваются. Действительно, огромное количество брендовых, качественных игрушек именно в Kids Craft. Айчай сегодня тоже с нами. Это индонезийский бренд в 30 странах. И действительно, компания довольно активно развивается по странам Центральной Азии. Сейчас уже в Таджикистане бренд быстрыми темпами уже действительно развивается. И огромное количество точек открыто у нас по городу, поэтому можете попробовать и фруктовые чаи, и кофеечек, и мороженка. И это здорово. Кстати, фабрика «Ширин» сегодня тоже с нами. И на очереди у нас, кстати, подарок именно от нее. Мы будем тоже разыгрывать, друзья, буквально вот через несколько минут. Это замечательная кондитерская фабрика. Наш бренд с более чем 60-летней историей. С 1964 года они создают сладости, знакомые просто уже нескольким поколениям таджикистанцев. Спасибо. Также с нами бренд «Адрасчи» сегодня. Бренд, в котором традиционные наши национальные ткани, обретают какое-то современное звучание. Действительно, это потрясающая одежда, аксессуары, которые сочетают и нашу культуру, и ручную работу, и актуальный дизайн. И вот каждое изделие буквально отражает любовь к деталям и к индивидуальной красоте. Также, действительно, у нас с нами сегодня это бренд «Линдавит» от компании «Белинда». Это действительно витамины для всей семьи, это здоровье, это простой, доступный такой вариант, когда можно себя поддержать, особенно сейчас, в осенний период, это просто необходимо. Ну и кроме этого, Ирам Синема тоже с нами, место, куда хочется возвращаться снова и снова. Это, кстати, не просто кинотеатр, это настоящий уютный уголок, где тепло, уютно, красиво, по-домашнему как-то, знаете, и очень душевно. Поэтому, да, друзья, здесь очень легко забыть о какой-то повседневной суете и насладиться вот этим самым замечательным временем. Также с нами сегодня бренд «Подгузник». союзников. Это Soft Premium и Comfort Baby. Я думаю, многим нашим слушателям они тоже знакомы. Это действительно достойное качество. Это то, что необходимо деткам с первых дней жизни. Также XBET нас поддерживают. Спасибо им большое. Замечательные подарки предоставили. А у нас также сегодня с нами компания Sardor. Замечательные наборы. Тоже очень много вкусненького всего. Обязательно, вот мне кажется, нужно попробовать. Многие, я уверена, уже попробовали. Но если нет, есть вот такая возможность. Выигрывайте, друзья. Тоже разыграем от них подарочек. Ну и Мега Чипсы Nitro Energy тоже сегодня с нами. Кстати, что касается Nitro Energy, у них идет сейчас замечательная акция тоже своя. И каждую неделю они разыгрывают потрясающие просто подарки. Поэтому приобретайте. Вся информация на упаковке есть. Можно обязательно стереть защитный код и попытаться поучаствовать, чтобы выиграть один из классных подарков.
1: Бали, дустони азиз, ми хвам як бори дигар ташакури худам ро ва тамоми ахли эджоди радио Азия Плюс ро ба хама шарико ми расонам, чун ма аз шума будет ки жашни мору босам хотирмон та рангин тар кардед ва ташакури алохида аз номи шуна мандагон ки тофахуи худ ро алакай сухиб шудан хам дар кучахуи Душанбе ва хам радио Азия Плюс, дар студия радио Азия Плюс ва ин бойси А салют Асин нам хазалбата.
0: Да, мы продолжим разыгрывать наши подарочки, друзья, совсем скоро, вот буквально после анонса полезной информации. Вернемся к вам, будьте с нами.
16: Коротко о главном.
17: Барки Тоджик вышел в плюс, но долги все еще остались. В России планируют ввести электронный учет мигрантов по всей стране. В Китае обсудили новые угрозы терроризма и экстремизма. Сенат Узбекистана одобрил изменения в алфавите. ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта против британских дипломатов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
18: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
19: Олами дахик.
20: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панчумин солгарды истеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истеклоли Таджикистан. 4 миллиард.
21: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шудааст. Тасаввур кунед, ситораҳо, галактикаҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ 4 миллиард нуқта дар як харита. Барои сохтани ин атласи кайҳонӣ, олимон миқдори бузурги маълумоти мушоҳидаҳои астрономиро истифода бурданд. Ва ин ҳанӯз ҳадди охир нест. Ҳар қадар харитаи коинот муфассалтар шавад, ҳамон қадар имкони пайдо кардани ҷавоб ба саволҳои бештар мешавад, ки ҳазор солҳо сол боз дар мағзи инсонҳо чарх мезад. Коинот чӣ гуна сохта шудааст ва берун аз он чизе, ки мо мебинем, боз чӣ ҳаст?
20: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол Обизулол.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Ҳамаги бо си сомони, твистери сироп, картошка и бирён ва пепси тарват бахш. Танҳо дар KFC фармоиш диет.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Иксель ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпушро, дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бақайгир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджи ро интизор. زور باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
9: Друзья, мы к вам возвращаемся. Да, уже вернулись. И вернулись не только мы. Возвращаются и наши коллеги, которые уже успели сменить локацию. И прямо сейчас вместе будем узнавать, где же они находятся. Алло, Андрей.
10: О, привет, Лола. Да, привет. Мы решили поменять все-таки локацию. А, конечно, место, где мы были, это красивый сад. Мы там хотели, в принципе, даже и остаться. Я думаю, что многие слушатели, которые узнали, что мы разыгрываем подарки, пришли в парк Рудаки и просто, мне кажется, сели на скамеечку и так и остались там сидеть и не пришли к нам. Потому что, я думаю, им природа понравилась больше. Но в этом отношении парк Рудаки очень такое... тихое, гостеприимное место, но, правда, почему-то наши слушатели туда не добрались. Мы решили поменять локацию.
9: Так.
10: Мы прямо сейчас будем уже задавать, друзья, вопрос по поводу нашей локации. И, естественно, ждем вас уже там. Друзья, сейчас мы отправляемся уже в 2001 год, где прошла возобновленная наша уникальная музыкальная премия «Страна Music Award», уважаемые друзья. И самое интересное, что это за место было в городе Душанбе, где мы провели эту музыкальную премию в 2001 году, друзья.
9: Ну, спасибо, дайте нам какое-то направление, место. Да, дайте нам.
10: А, ну, это центр города практически, дорогие друзья.
9: Это центр города. И вот у нас уже есть варианты. Это Кохи-Бор-Бат, пишут нам. Нет, слушатели.
10: Кохи-Бор-Бат, кстати, мы уже были.
9: Так, еще варианты. Снова Бор-Бат.
10: Я вот немножко с годами немножко перепутал, видимо, воздух парка Рудаки на меня повлиял.
9: Так.
10: 2021, а не 2001, да.
9: Ага, ага. Ну теперь да, это и мы понимаем, что, что, видимо, да, что-то ты там, наверное, напутал, да, чем-то подышал. Да, друзья, вспоминайте, многие знают про нас абсолютно все. И вот, кстати, уже летят сообщения. Все, уже, вот мне кажется, догадались. А, есть, правда, оперный театр, есть еще Бор-Бат, но есть вот сообщение, это Кохи-Суруш, пишут наши слушатели.
10: Мы именно здесь.
9: Да, да, да.

0: взгляд.
1: Я думаю, что вот именно поэтому наши слушатели очень быстро справляются, потому что, я же говорю, они следят за тем, что у нас происходит. Так, мы Субхуна там слышим.
0: Да, мы сейчас договаривались по поводу парковки, потому что автомобиль нам нужно припарковать.
1: Вот, кстати, по поводу парковки. Ты знаешь, у нас были еще несколько сообщений, где наши слушатели говорили о том, что не могут просто до вас добраться, так как не могут припарковать машины, к сожалению.
0: По этой причине мы тоже, да, поменяли локацию отчасти, потому что добраться было сложно до нас. Но один все-таки слушатель такой, как стойкий оловянный солдатчик, все-таки добрался до нас и забрал подарок. Но мы сменили локацию, я думаю, сейчас будет добраться намного легче до нас.
2: Андрей би маньяк бурид гар ба шунавандагон ёдовар шавем макони қарор доштани шуморо. Хуб дустон, инҷо Андрей ба мо гуфт ки онҳо қарор доранд дар марказе ки дар соли 2021 аввалин маросими ҷоизасупории Азия Плюс бо номи Тарона Music Award баргузор гардида буд ва фикр мекунам ки шумо аллакай бояд пайхас шуда бошед, чунки аллакай бисёри нафарон ба мо дар телеграм менависанд ва вариантҳои гуногун пешниҳод менамоянд.
0: Чи менависанд, Лайли? Кадом вариантро пешниҳод
2: мекунанд? Касе менависад кохи Борбат, касе менависад оперни театр нафарон. Бале. Ба фикр мекунам дар инҷо аллакай ғолиб ҳаст, Лола?
1: Конечно, у нас есть уже варианты, и кохи Суруш нам тоже уже отправили, поэтому, в принципе...
0: Бале, мо дар кохи Суруш, дарим, наздики маркази тиҷорати ВЕФА ва наздики кохи Суруш. Хоб, хоса маромат бед, ва туфой худро бигирет.
2: Собиқ ВЕФА Центр, бале. Хуб дустон, чунон яки Субҳон гуфт, онҳо қарор доранд дар наздии кохи Суруш ва шафати собиқ бинои ВЕФА Центр. Маъруф бо ҳамин ном аст дар шаҳри Душанбе. Ва инҷо аввалин шуда Гулноза ба мо варианти дуруст пешниҳод карданд, нависанд ки кохи Суруш, яъне ин бино кохи Суруш аст.
1: Именно так, именно так. Лайлиш, действительно, наши слушатели молодцы, как и мы сегодня, они очень оперативно все успевают. Так что, друзья, там те, кто находится поближе, бегите скорее за подарочками, успевайте это сделать. Ну а мы пока с Лайли успеваем еще один подарок разыграть в эфире, друзья. Дальше. У нас будет замечательный подарок от фабрики Шерин. Мы, кстати, тоже вот говорили, что разыграем обязательно. И плюс еще замечательная большая упаковка, это подгузник. Наши любимые Comfort Baby. Они нас тоже поддерживают и уже не первый раз, поэтому думаю, хороший такой подарочек, за него стоит побороться. Ну и вопрос у нас, кстати, уже готов, друзья. Напоминаю, что все вопросы сегодня связаны, конечно, с нами. Итак, у нас все ведущие просто молодцы, большие, но я думаю, что стоит вспомнить тех самых первых ведущих. Итак, друзья, первые ведущие новостей. Одного из них мы прямо сейчас называем. Это был, конечно же, Тимур Бандишоев. Мы его все знаем, помним, очень любим. И, конечно же, он был не один. Вот ваша задача нам сказать, кто же был еще один новостник, как мы называем, да, Лайли, вас. А кто же был тот самый человек, который, да, читал новости в эфире Азии Плюс. Отправляйте нам ваши варианты, и я думаю, что вы тоже очень быстренько сейчас справитесь.
2: Бале, дустон, саволи ҳамкорам Лола Боно, да, рон хусус буд ки мегуяд аввалин шуда Тимур Бандишоев дар Азия Плюс барномаи хабари ро пеш меворд. Ин яке аз аввалин хо шуда ва саволи мо дар бораи он аст ки баъдан яке аз аввалин хои дигар шуда барномаи хабари дар радиои Азия Плюс ро ки пеш меборд.
1: У нас есть, кстати, смотри, какие интересные варианты, Лайлиш.
3: У нас есть, кстати, Наргиз
1: Касымова, Парвона Ахрори, у нас есть Багдасарова, вот есть, кстати, тоже интересный вариант. Но нет, друзья, Кирилл Камбаров тоже. Это не новостники. Вот еще раз об этом скажу. Все это потрясающие ведущие, именно так. Но не новостники. А мы пытаемся выяснить, кто же был первым ведущим новостей, кроме Тимура Бандишоева. И, кстати говоря, у нас уже есть верный вариант.
2: Касе, инжо мене висадки Кирилл Камбаров, Наргиз Касимова, Парвона Ахрори, дигарон. Вале мо имрӯз як шунавандаи хеле фаъол дорем бо номи Гулноза. Фикр мекунам ки дар баробари пешниҳод кардани аввалин варианти дуруст дар бораи кохи Суруш ва инҷо ҳам
1: Здесь тоже успела, да, первая? Действительно. Гульнас, действительно, мы вас поздравляем. Вы молодец большая и правильно ответили. Это Аманулло Хайрулоев. Вот ваши аплодисменты. Ловите.
2: Бале. کاملا درست نویستن این که سامانولو خیرولایف است و مو اهل اجادی رادیو ازیا پلیوس نه تنها رادیو بلکه تمامی گروه رسانه های ازیا پلیوس اکای امان رو بسیار دوست می داریم و اکای امان اگر شما حاضر ما رو می شنوید لطفا به اداره کاری بیاید چون که ما بسیار پزمانی دیدار شما گفتار شما شدیم و
1: правильно, молодец, какая Лайлиш
2: نه دیدیم
1: Соскучились мы уже. Да, да. Сегодня вообще очень много гостей у нас ожидается, но, пользуясь случаем, мы, конечно, передаем привет всем-всем-всем нашим коллегам и первым ведущим, конечно же. И очень приятно, что вы их помните, друзья. Это, конечно, и Парвона Харури, и вот Тимур Бандишоев, про которого уже неоднократно мы сегодня говорим, да? Вот Наргиз Касымову тоже вспомнили. Привет передаем большой и теплый. А Кирилл Камбаров здесь с нами. В общем, всем-всем-всем большие теплые приветы от нас. Очень надеюсь, что, конечно же, они сегодня, возможно, придут к нам. Да, кто-то из них обязательно разделит с нами наш праздник. Вспомним, как это все было. Ну и, конечно, друзья, спасибо вам большое всем за участие. Мы еще раз поздравляем нашу победительницу. Да, вот Гульноза, молодец. Гульноза. Приходите, забирайте свой подарочек. Ненадолго буквально прервемся и вновь вернемся к вам.
2: بله شما از نزد رادیو دور نشوید و در ادامه نیز ما رو همراهی کنید.

0: Мы возвращаемся к вам, друзья, по причине того, что наши коллеги очень по нам соскучились. Вот сейчас и узнаем, что еще, кроме того, что они скучают, у них там происходит. Алло.
1: Ну, 5 раз в неделю видимся, Лола. Наверное, не сильно мы соскучились. Нет, шучу, конечно.
0: Эх ты.
1: Да, на самом деле, есть повод связаться снова с вами, потому что у нас есть победительницы, именно так. И, наконец-таки, прекрасные дамы к нам присоединились. Мохру прямо сейчас я передам трубочку, чтобы она тоже, естественно, пожелала хорошего дня всем нашим дорогим слушателям.
0: Отлично.
2: Добрый день.
0: Мохру, здравствуйте. Как ваше настроение?
2: Спасибо огромное. Прекрасно, прекрасно.
0: И у нас тоже прекрасно. Вы знаете, во-первых, мы вас поздравляем. Во-вторых, хотим сказать, что вы наконец-то представительница прекрасного пола, которая разбавила компанию наших мужчин-победителей сегодня. Мы очень рады.
2: Спасибо большое. Мы тоже поздравляем вас. От всей души желаем всего хорошего, да? И спасибо большое за подарки.
0: Ой, очень приятно, Мухру. Спасибо и вам большое. Мы вас тоже поздравляем со всеми праздниками, притом сразу. Здорово, что нашли наших коллег. Сразу нашли, кстати, вот не сложно было их найти, отыскать там?
2: Не трудно было.
0: Ну и здорово. Ну и правильно сделали. Вот прогулялись, подарочки получили, настроение себе подняли. Какая вы молодец.
2: Спасибо, спасибо. Желаю всего хорошего.
0: Спасибо вам большое, Мухру. Слушайте Азию Плюс. Андрей, возвращайся.
2: Обязательно, обязательно. Пока.
0: Спасибо.
3: А, да. Алло, алло.
0: Так, что, есть еще кто-то там у вас из победителей?
3: Нет, еще пока ждем, да. Угу. Но я думаю, что локация у нас довольно-таки хорошая, оживленная, и совсем скоро мы сможем раздать очередную партию подарков. Напоминаю, друзья, Кофе-Суруш. Историческое место тоже уже для радиостанции «Азия Плюс», уважаемые друзья. В 2021 году здесь прошла «Торона Мюзик Эворд», уважаемые друзья. После долгого перерыва, хочу еще раз это напомнить. И, естественно, это место знаковое и может знаковым стать для вас тоже, дорогие наши слушатели. Так что приезжайте, забирайте свои заслуженные подарки.
0: Значит, вы еще остаетесь там, Андрей, да? Мы
3: да,
0: не прощаемся надолго. Хорошо, тогда мы чуть позднее снова с вами свяжемся. Я надеюсь, вы уже нам расскажете о том, что успели раздать свои подарки.
3: Именно так.
4: بله دوستان یادآور میشم که همکارانی ما در کوچه های شهر قدم میزنن سیر میکنن تا که شما با نزد آنها رفته با گفتن یک کلمه کد که آنها با شما نمبر کردن جای آنها رو بیابید و صاحب تحفه های خود بگردید.
0: Ну что, мы ненадолго прервемся, друзья, а позднее присоединимся снова к вам или вы к нам, тут уж как будет. И, конечно, продолжим разыгрывать подарки. Будьте с нами.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахии Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Барки точек вышел в плюс, но долги остались. В России планируют ввести электронный учет мигрантов. ФСБ задержало мужчину за подготовку теракта против британских дипломатов. Далее подробности этих и других событий. Барки Тоджик по итогам 2025 года получила свыше 2 миллиардов самани чистой операционной прибыли. Об этом говорится в опубликованной Министерством энергетики консолидированной финансовой отчетности компании за 2025 год. Но несмотря на положительный финансовый результат, финансовое положение компании остается сложным. Накопленный убыток на конец прошлого года составлял более 29 миллиардов самани. Кредиторская задолженность составила свыше 8 миллиардов самани. Крупнейшими кредиторами были Санкт-Удинская ГЭС-1, компания «Сангоб» и «Рагон». Значительная часть долговой нагрузки «Барки Тоджик» связана с привлечением ранее кредитов. При этом компания постепенно сокращает задолженность перед производителями электроэнергии за счет снижения потерь электроэнергии и повышения собираемости платежей. Также при поддержке правительства были пересмотрены соглашения с Санкт-Удинскими ГЭС, после чего снизились закупочные тарифы на электроэнергию. В 2024 году Министерство финансов списало свыше 7 миллиардов самани накопившихся обязательств «Барки Тоджик» по штрафным процентам. Эта сумма была направлена на увеличение уставного капитала компании. В России планируют ввести электронный учет мигрантов по всей стране. Систему биометрического контроля за выездом и перемещением, а также въездом иностранных граждан, аналогично действующую в Москве и Московской области, планируют распространить на всю территорию России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В Московском регионе система работает с помощью приложения Амина, через которое учитывают мигрантов, прибывших в Россию в безвизовом порядке. По словам Медведева, за год приложением воспользовались более 3 миллионов иностранцев. Сейчас на учете находится свыше 1 миллиона человек. С сентября начинается второй этап эксперимента. В систему включают новые категории иностранцев, в том числе прибывающих из безвизовых стран более чем на 90 дней не для работы. Окончательные итоги эксперимента планируют оценить в 2029 году. На международной конференции в Китае обсудили новые угрозы терроризма и экстремизма. В мероприятии приняли участие более 144 представителей различных стран, правоохранительных органов и международных организаций. Таджикистан на ней представил заместитель министра внутренних дел республики Джамшед Машрабзода. Участники также обсудили новые угрозы безопасности и взаимодействия правоохранительных органов разных государств. Отдельное внимание уделили использованию цифровых технологий для выявления и предотвращения террористических экстремистских преступлений. ФСБ России задержала сотрудника службы охраны посольства Великобритании в Москве, которого обвиняют в сборе данных о сотрудниках дипмиссии, пишет Лента.ру. В частности, он собирал адреса проживания дипломатов, а также информацию о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в ней мероприятий для последующей передачи своим кураторам. Агентом, по данным ФСБ, оказался 45-летний россиянин. Полученные сведения, как отмечает ФСБ, украинская спецслужба планировала использовать для совершения терактов против британского посла Кейнджела Кейси и других дипломатов. В их уничтожении впоследствии планировалось обвинить российскую сторону и втянуть Лондон в вооруженный конфликт с Москвой, пишет Лента.ру. Сенат Узбекистана одобрил изменения в закон об узбекском алфавите на основе латиницы. Согласно поправкам, вместо нынешних 26 букв и 3 сочетаний букв в алфавите будут закреплены 28 букв и 1 апостроф. Сенаторы считают, что поправки должны упростить дальнейшее использование латинской графики. Ранее законодательная палата Олимаджлиса Узбекистана в 3 чтениях одобрила законопроект об изменениях 4 знаков узбекского алфавита на латинице. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
2: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия Плюс.
1: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся, да, как и обещали, и у нас еще есть возможность разыграть подарок, мы сделаем это прямо сейчас. И кроме того, друзья, напоминаем, что, конечно же, благодаря нашим замечательным партнерам у нас сегодня такое количество подарочков. Поэтому, да, скажем большое спасибо нашим партнерам и вернемся к нашему розыгрышу. Мы, кстати, успеем разыграть с Лайлиши еще один подарочек отсюда, из нашей студии.
2: ولی شنوندگان عزیز تو اون زمانی که همکارانی ما اندری موزونا و سوپون با رادیو با اداره ما رسیده میویند من میخواستم که تو این زمان برای شما یک بار دیگر در برای شریکانی افری جشنیمون یادوار شویم و اینها هستند لیندا ویت، شرکتی سردور، شرکتی شیرین، شرکتی راحت، میگا چیپس از نیترا انرژی بازیچه های کودکانه از کیتز کرافت هستند، ادرس چی هست، ایچا، ادینیکس پیت، چیپته های کینو هستند از ایرام سینما، همچنین حبوبچه ها از سوفت پریمیوم و همچنین حبوبچه ها از کامفورت بیبی.
1: Ну что, спасибо большое нашим партнерам, все действительно так. И пока наши коллеги возвращаются, они потихоньку к нам возвращаются, друзья, да, именно так. А после этой жары сейчас дадим им буквально минуточку передохнуть. И у нас есть еще возможность разыграть подарочек. У нас на очереди подарок от Сардор и Мега Чипс. Кстати, вот так вот дадим даже два подарочка в одни руки. И, кстати, вопрос у нас очень простой на самом деле. Я думаю, для наших слушателей не составит труда ответить на него. Все практически уже, мне кажется, знают, что у нас в офисе живет кошка. Зовут ее Ася. И вопрос вот связан с ней, потому что она часть нашей команды. Когда появилась у нас эта самая Ася? Мы делали посты, мы об этом говорили. Она действительно появляется в наших роликах частенько. Поэтому вопрос вот именно такой. Достаточно будет назвать месяц и год. И я думаю, что вы с этим отлично справитесь.
2: خوب دوستانی عزیز چنونی که میدونی در اداره کاری ما یک گربچه زیبای دوست داشتنی با نام آسیا هست که با نزدیکی با اهلی جدی ما پیوست و شما رو تنها ضرور است که ماهو سالی پیدا شدن ان همین گربچه رو در اداره آسیا پلوس بگوید و خلاص.
1: Да, именно так, друзья. Но еще раз напомню, год и месяц, потому что вот сейчас полетели сообщения, и все пишут год 25-й, 24-й, 23-й. Мы хотим знать не только год, это прям максимально легко будет. Пожалуйста, называйте год и месяц. И вот тот, кто первый верно ответит, конечно же, будет нашим победителем. Ждем, ждем, ждем, буквально минуточка у нас есть. А вот, нам даже пишут, что, наверное, это было под конец прошлого года. И вот так вот в конце там следующего года. В общем, такие ответы нет, друзья, мы не принимаем. Есть еще вариант вот осенью. Тоже не принимаем, потому что, ну, осенью это осенью, конечно. И у нас вот есть, мне кажется, верный вариант. Давай уже будем поздравлять человека. Как я и сказала, очень быстро справились наши слушатели.
2: در برابر варіанти درست нафарони бисёр ба унвони мо менависанд рӯзу моҳу соли гуногун пешниҳод менамоем аммо мо дар инҷо танҳо як ғолиб дорем.
1: Да, это был декабрь 2024 года. Именно так. Человек, который первым успел нам отправить и месяц, и год, не знаем, опять же, к сожалению, имени, просто буква В стоит или английская B, непонятно немножко. Пожалуйста, отправьте нам свое имя. Мы вас от души поздравляем. Ловите аплодисменты. Вариантов, кстати, огромное множество. И октябрь, и декабрь, и ноябрь, и весной, и осенью, и лето.
3: Ира, да, Ася с нами все вот это время. Поэтому можно сказать, что в
1: каждом месяце, но мы взяли ее котенком именно в начале декабря. Это вот прям первые числа были 2024 года. Поэтому мы вас поздравляем. Отправьте нам, пожалуйста, еще раз повторюсь, свое имя, чтобы мы знали, что вот у нас есть победитель, и зовут его вот именно так. А в любом случае, хочется сказать большое спасибо всем, кто сегодня нам отправляет, кстати, сообщение. Вот, Саида, оказывается. Саида, наша победительница, это здорово. Саида, мы вас поздравляем, да, это именно вы. Приходите, забирайте свои подарочки от Сардоры, мегачипсы. Вот так вот сразу вам отдадим два вкусных пакетика. Ну и, друзья, как и обещали, вот буквально прервемся на минуточку. У нас выйдет прогноз погоды, и все вместе с коллегами, которые уже подъехали, вот мы их и видим, мы выйдем в прямой эфир. Будьте с нами.
3: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
2: Салон шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумо дар бораи вазъи ҳавои кишвар расонида мешавад. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абрӣ беборист мешавад. Ҳаво дар Хорог 29 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Асор, Дар Азия Плюс.
4: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомони ва 73 дирам, 1 доллари амрикои 9 сомони 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони 54 дирам, 1 лири туркӣ 19 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам, 10 афғони 1 сомони 42 дирам ва 1 франки швейцария 11 сомони 38 дирам арзиш дорад. Джордж Бернард Шоу, ҳамон нависанда, драматург ва барандаи ҷоизаи Нобел, гуфта будааст, ки дунё иборат аст аз мардуми бекоре, ки мехоҳанд пули бедарди миён дошта бошанд, ва ҳам аз мардуми соддае, ки омодаанд як ҳаёт кор кунанд ва ҳеҷ вақт бой нашаванд. Гурӯҳҳои сеюм ва чорум наметавонанд бошанд. Агар ҳастанд, ба назари шумо кадомҳоянд?
3: Курби Асъор дар Азия Плюс.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Ну что, друзья, вот мы к вам и вернулись вновь, как и обещали, но теперь мы не одни, мы всей командой. Ребят, которые были на улице, они здесь с нами, они добрались до студии. Мы, кстати говоря, в них верили, знали, что так оно и произойдет. Но, да, теперь мы за дружным вот таким вот столом собрались, чтобы всем вместе сказать вам еще раз, друзья, спасибо за этот замечательный день.
6: Вы знаете, друзья, хочется отметить, наверное, все-таки водителей такси, это вообще красавчики. Мне кажется, это главные двигатели продвижения радиостанции «Азия Плюс». Мне кажется, они все слушают радио. Есть современные модели автомобилей, электромобилей, где радиостанция, в принципе, отсутствует. Но хочется отметить одну очень важную деталь. Они слушают онлайн. Что самое интересное, здорово. Настраиваются и все равно остаются с радиостанцией «Азия Плюс». По-моему, это очень даже хорошо.
7: Более, благодарим Амих Таурбут. Ман мехостан гузак болгарси пускуем барюхаме, он ойки радио гуш мекунан. Ходи гуш кардан радио, манишин аски мо дар джарайони тахирот ва дигаргуни хуи джомия хастем. Ва ходи ронанда ва мусофиронаш аз ахбори навин бо хабар мешан, соҳиби тӯҳфа мешаванд. Ва ман боз як бор дигар барои шумо сипос мегӯям, ҳамаи онҳое ки радио гӯш мекунанд, ҳамаи онҳое ки дар тӯли ин 24 сол бо ин радио буданд ва ҳар субҳро бо барномаи саҳарӣ ва шомро бо барномаи шомгоҳӣ истиқбол гирифтанд. Умедворам ки тӯҳфае ки инҷо сарпарастон баротон таъсис доданд баротон писанд меояд, ва ман бо истифода аз фурсат сипос мегӯям барои ҳамаи онҳое ки бо меҳрубонӣ тӯҳфаи худро барои мо пешниҳод карданд.
6: Вообще это очень всегда хорошо встретиться лично со своим слушателем, не только, знаете, посредством звонков, сообщений. Здесь мы воочию можем видеть эмоции людей, которые получают от нас подарки. Это всегда намного лучше и приятнее, интереснее даже, большей частью. Так что сегодняшняя акция – это не последняя. Мы проводим подобные акции на каждые практически такие большие ответственные даты для нас. И я думаю, что следующие и последующие розыгрыши будут еще более масштабные и интересные. Ну а все, кто слушает радио 24 года и 24/7, действительно благодарим за ту аудиторию, за тот костяк, который сейчас собрался, за ту команду людей, потому что мы иногда называем даже не команда, а семья наша.
1: Конечно.
6: Наша любимая, родная,
1: кстати,
6: семья.
1: Да,
6: я так говорю, семья — это главное. Семья — это действительно главное. И вот эта семья людей сегодня собралась, чтобы поучаствовать, чтобы нас увидеть, чтобы приехать. У многих наверняка были какие-то дела, проблемы свои, но они приехали, пообщались, поздоровались и подняли нам настроение, и себе в целом. Да, Мавсуна, я думаю, разбавит наш разговор.
8: Да, я тоже вмешаюсь в этот диалог. Всем-всем еще раз, дорогие друзья, привет. Все, кто с самого утра слушают нас, да, лично приезжали к нам, чтобы получить свои подарки, ну и нас поздравить. Во всем этом диалоге я хочу еще добавить наших замечательных партнеров, которые поддерживают нас ежегодно. Кто-то в этом году в первый раз, но тем не менее вместе с нами создают вот эту праздничную атмосферу и, конечно же, дарят людям, нашим слушателям и в первую очередь нам тоже такое вот замечательное настроение. Ну что, я хочу пожелать всем, самое главное, чтобы всегда оставались на волне позитива, чтобы никакие жизненные обстоятельства, не знаю, беды или, может быть, что-то неприятное никогда не портило вам настроение, чтобы вы также находили время для своих любимых, как вы сегодня нашли время для нас, вне зависимости от того, сколько раз мы меняли локации, вы смогли нас найти. И за это вам огромное-огромное спасибо.
6: Да, друзья, история радиостанции «Азия Плюс» продолжается, и 24, конечно же, это не остановка, это лишь такой, знаете, лишь черточка на пути, которая говорит нам, что нам нужно еще двигаться вперед. Кстати, следующая дата вообще шикарная. 25 лет, дорогие друзья. Конечно, я не присутствовал все 25 лет на радиостанции «Азия Плюс», я лишь работаю 6-й год, но тем не менее, дорогие друзья, я рад, что являюсь семьей этой замечательной, великолепной команды.
7: Ва, медина сам чидаз жуйб час лали. کم کم در شهر پیاده گشته در کرگداس ما همیشه با ماشین میگردیم و میدونید شهر چه زیبا است و
1: مخصوصا
7: باقی استاد رودکی که یکون کس نامد و ما رو قریب در بوله خرکایی که اونجا هست قریب خواب میبرد جای بسیار نغز است Русой Дигар кам-кам без мужчин гаштан дар коругдас.
6: Да, Собхон нашел себе свою скамейку собственную. Это будет моя.
2: Ну, хорошо. Мы так рассказали, дарунчу тимбилдинг парк зоркунем.
1: Имбилдинг. Кстати, хорошая идея. И пусть все коллеги прям реально пройдут через весь город, пока будет вот этот самый тимбилдинг у нас вот так на ходу продолжаться. Кстати, это полезно для здоровья. Многие похудеют.
7: Харный шлоба на Шабгирин. Як Солпас, Нухун Сентябрь, Харный Шмо до куча мегарды.
1: Вот, поменяем.
6: Отправляем, да?
7: А за минус
6: локация. Я думаю, что это даже плюсом будет, потому что большинство у нас больше мужчин участвовало. Я думаю, от таких красоток мимо не пройдут точно.
1: Кстати, по поводу мужчин. Мы вне эфира с Лайли тоже говорили, и прям действительно аж немножко обидно стало. Вот успокойте нас, скажите, что все-таки победительница была не одна, потому что кто-то, да, не выходил в эфир, но мы всех, кого слышали в эфире...
6: Мама с дочкой, если не ошибаюсь.
1: Вот, здорово. Это в основном, в принципе, были мужчины. И вот
7: все ждали.
1: Мы тоже себя так успокаивали, что да, наверняка домой, мамам, сестрам, женам.
6: Хочется отметить, самый ходовой сегодня был подарок, это были подгузники все-таки, да, спасибо нашим партнерам, потому что большинство говорило, у нас маленькие дети, все в семью.
1: Молодцы, молодцы.
6: Это был самый ходовой подарок на сегодня, это точно.
1: Ну что, мы подводим итоги, друзья. А самое главное, что мы не прощаемся с вами, потому что у нас еще будут гости сегодня, а наш праздник продолжается, и времени еще не так много. Мы успеем пообщаться и с нашими гостями, и, конечно же, будем выходить в эфир по очереди. Если нам еще удастся, мы и подарочки постараемся продолжить разыгрывать. Поэтому даже вот прощаться, мне кажется, и не стоит как таковой.
2: دوستانی عزیز ما با شما خیر و خوش نمیکنیم چونکه ما انتظار داریم که مهمانان زیادی دیگر و ستاره های استراده حتی برای تبریکاتی ما بیایند از این خاطر چند لحظه با خاموش می رویم و تا این لحظه شما می توانید ادامه برنامه ها و سرود و موسیقی های دلنشین رو از رادیو آسیا پلیس بشنوید و از نزد رادیو دور نشوید چونکه ما در همین جاییم
8: کстати я еще отмечу что в наших соцсетях сегодня прям прям во всю активности идут. Если вы захотите напрямую не только послушать, но и посмотреть на это все, да, как мы празднуем, можете присоединиться к нам в Инстаграм, Телеграм, Фейсбук.
6: Тем более многие наши участники на улице, имеется в виду, в нашей акции многие спрашивали, а где можно будет увидеть фотографии. Ну, смотрите наши соцсети, друзья, там все будет. Я думаю, и сторис, и рилсы, и, конечно же, фотоленты. Все, смотрите, друзья. Нашим партнерам спасибо, друзья. Эфир еще продолжается. В общем, скоро мы присоединимся к Лоле, Лайле.
1: Мы на это надеемся, друзья. Действительно, не прощаемся. У нас будет лишь такая короткая передышка. И да, совсем скоро снова услышимся в эфире. Будьте с нами.
9: Реклама Дар Азия Плюс.
10: Сиву панч соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори сиву панч мин солгарди истеклолиати давлати и джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостоми сентябри соли 2026 соати носда. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситорохой маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Неймони Асосейшом. Ани Лорак. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می گیریم. یک جو نکی می کنیم.
11: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
12: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
13: Иксельро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро, дар сомай Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб, ба шахри истихомат, барахами навадучор, хафсат, автодухафт, автодухафт равонкон. Бахтадро бисанч, баяки ассе сертификатро, бо арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума, суати нузда, дар эфири радио ему, суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
14: همگی با سی سومونی تویستری سراب کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
15: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
4: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Радио Азия Плюс. Бару еще не дан. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Суал дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан готовит 3 агроинвестпроекта при поддержке ФАО. Таджикские спасатели помогли туристам в горах Гбалу. Глава Чечни раскритиковал длинные бороды у мужчин и ношение женщинами паранджи. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан разрабатывает несколько инвестиционных проектов в сельском хозяйстве по развитию абрикосовой отрасли, производству и размножению семенного картофеля, а также улучшению пастбищ. Об этом говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Эти проекты должны связать национальные приоритеты с государственными и частными инвестициями и принести практическую пользу фермерам и сельским общинам. Помимо этого, при поддержке ФАО была разработана государственная программа «Цифровое сельское хозяйство». Она предусматривает модернизацию сельскохозяйственных услуг и расширение доступа фермеров к информации и технологиям. Отметим, что Таджикистан является членом сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН с 1995 года. Спасатели комитета по чрезвычайным ситуациям страны оказали помощь 3 туристам из Польши в горной местности Вачури, расположенной в Шугнанском районе Гбалу. Как сообщил Азия Плюс начальник пресс-центра комитета по ЧС УРИФ Нозимион, 35-летний Матеуш Чайка получил травму колена. Спасатели вывели его из горной местности и доставили в безопасное место, а затем отправили в Душанбе. Его состояние оценивается как стабильное. Узбекские железные дороги примут участие в проектах по строительству железных дорог в Сербии, сообщает Фергана. Сейчас Министерство транспорта обеих государств ведут детальные переговоры по 2 проектам и маршрутам, подчеркивая, что реализация данной инициативы является большим шансом для узбекских строителей выйти на европейский рынок. В начале сентября прошел первый в истории визит президента Узбекистана в Сербию. В рамках этого визита Шавкат Мирзиёев и глава Сербии Александр Вучич подписали совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнерства. Кроме того, были подписаны ряд двусторонних документов, затрагивающих различные сферы от промышленности и цифровой экономики до трудовой миграции и логистики. В Казахстане намерены ограничить рекламу фастфуда и сладких напитков для детей. Ограничения могут коснуться рекламы на телевидении и радио, в социальных сетях и наружной рекламе. Минздрав Казахстана считает, что активное продвижение такой продукции влияет на пищевые привычки детей и подростков. По данным исследований, 20% детей в возрасте от 6 до 9 лет имеют избыточный вес, а 6% в Казахстане детей имеют ожирение. Кроме того, 17,5% подростков еженедельно употребляют энергетические напитки. В Казахстане уже запрещена продажа таких напитков лицам младше 21 года. С сентября 2025 года в школах и других организациях образования Казахстана действует новый стандарт питания, предусматривающий сокращение количества сахара и соли в рационе. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что некоторые мужчины в республике превратили длинные бороды и укороченные брюки в моду, которой начинает следовать молодежь. На совещании с руководителями силового блока он призвал мужчин, которые носят длинные бороды, укоротить их и соблюдать правила ношения бороды в соответствии с религией. При этом Кадыров отметил, что некоторые из них не посещают мечети и не ходят на пятничную молитву. Кадыров также высказался о женщинах, которые, как он утверждает, стали полностью закрываться покрывалами. Он призвал не перенимать арабский стиль одежды, заявив, что паранджу никогда в Чечне не носили. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах соцсетях.
6: Тарона Авали Суатро ролер баройтон тақдим мекунад. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Уром, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: Анатис.
8: 35 соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
9: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!
10: О, как-то прикольно. В 14 часов 44 минуты выходить в эфир, уважаемые друзья. Ну, для меня это точно. Ну, а сегодня день особенный, дорогие друзья. Мы сегодня отмечаем день рождения радио «Азия Плюс». Это наша уже, наверное, даже не совсем работа. Это наша жизнь. Это такое ощущение, что это наш дом родной.
11: А я думала, ты скажешь, это наше уже 24-й день рождения.
10: Ну, ты знаешь, на самом деле 24-й день рождения – это раз, но для меня это всего лишь вот уже шестое, вот знаешь, на моем счету, скажем так, потому что шестой год уже пошел, между прочим,
11: да,
10: моя работа.
11: Да, шестой год работы, а у меня вот, кстати, тоже скоро юбилей. У меня будет ровно 10 лет.
10: Ну ничего себе!
11: Здесь, на Азии Плюс, да, такой свой.
10: Когда?
11: Совсем скоро, я тебе потом скажу.
10: 10 лет, ничего себе! 10 лет отдала Лола вот этой вот работе.
11: Кто бы мог
10: подумать. Ты ветеран, Лола.
11: Да, я, кстати,
10: радио труда. Я тебе так скажу.
11: Ну ты тоже, не прибедняйся, это здесь ты всего 5 лет, а до этого ты
10: еще
11: тоже
10: 7.
11: Так же, как

0: я, да, работал на других радиостанциях, поэтому все нормально.
1: Нормально.
0: Радио мы любим, и радио так глубоко
1: радио
0: внутри
1: нас,
0: да, уже, что мы себе по-другому уже жизни-то и не представляем, друзья. Но все, как мы обещали, мы к вам вернулись, у нас есть еще подарки, мы готовы их разыгрывать.
1: Да,
0: поэтому самое
1: так,
0: главное, чтобы вы
1: так.
0: в этот момент были с нами и не упустили такую возможность.
1: Что разыграем сейчас, кстати говоря, Лола?
0: Мы разыграем, но буквально через несколько минут. У нас есть хорошие подарки, кстати, от наших партнеров.
1: Да, отлично.
0: Да, и мы разыграем, наверное, сладенький подарочек от фабрики Ширин.
1: Ой, здорово, mm-hmm. класс, мне нравится, mm-hmm. мне нравится. Так, ну что, вопрос задаем сейчас или делаем небольшую остановку?
0: Мы сделаем небольшую остановочку буквально на 2 минуточки
1: okay.
0: и вернемся.
1: Все, друзья, возвращаемся, вы готовьтесь, рядышком поставьте свои любимые телефоны, чтобы, естественно, отправлять нам сообщения. Скоро будем.
2: Jonyocha, asori sihati tifl va oyandai soli mi farzand.
3: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтатиҷ ва ё бо рақами 3344.
4: Салом модарони азиз, шумо барномаи Jonyocha-ро гӯш мекунед. Мавзӯи имрӯзаи мо чӣ гуна барои кӯдак муҳити ороми оилавӣ фароҳам оварем. Агар аз кӯдак пурсанд, хонаи шумо барои ту чӣ маъно дорад? Беҳтарин ҷавоб бояд ин бошад. Ҷое ки ман худро бехатар ҳис мекунам. Муҳити ороми оилавӣ маънои онро надорад ки дар хона ҳеҷ гоҳ баҳс намешавад. Ин маънои онро дорад ки кӯдак медонад маро дар онҷо дӯст медоранд, маро мешунаванд ва ҳангоми мушкилӣ танҳо намегузоранд. Барои ин ҳатман маблағи зиёд ё шароити махсус лозим нест. Якдигарро гӯш кунед, бо фарзандатон ҳар рӯз суҳбат кунед, якҷоя хӯрок хӯред, ба сайругашт равед. Дар оилаатон барои ҳама қоидаҳои махсус ташкил кунед ва муҳимтар аз ҳама меҳру эҳтиром. Баъзан як ҷумлаи оддӣ «Падару модарат ҳамеша дар паҳлуи туанд» барои кӯдак тамоми дуньёро ором мекунад. Ин буд барномаи ҳаррӯзаи Jonyocha. Барнома бо дастгирии ширкати Comfort Baby таҳия ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby – ҳамеша дар паҳлуи оилаҳо ва кӯдакон.
3: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати тифли шумо.

0: Азия Плюс.
1: Мы снова вернулись к вам, уважаемые друзья. Продолжаем отмечать сегодня наше замечательное день рождения. Ну и вопрос, конечно, тоже не заставили себя долго ждать. Слушайте внимательно наш вопрос, предлагайте свои самые интересные версии и забирайте подарок. Что даем? Еще раз.
2: Мы отдаем замечательный сладкий пакет от фабрики Ширин.
1: Потрясающе.
2: Я думаю, да, никого равнодушно не оставит. И все любят сладенькое, все любят собираться на кухне, мне кажется, всей семьей. Поэтому подарок очень хорош.
1: Ну и вопрос такой, друзья. 5 лет назад, это плюс-минус, скажем так, примерно 5 лет назад, радиостанция «Азия Плюс» подготовила аудиокнигу на русском языке. Что это была за книга, дорогие друзья? Очень известная, кстати говоря.
2: Да, очень известная, и это так было знаково, потому что это была первая аудиокнига, да, на русском языке, но действительно все, кто слушали, не могли не отметить, что это действительно прям что-то такое очень интересное, необычное это было, да, друзья, поэтому мы решили вот такой вот вопросик задать, и очень надеемся, что вы знаете ответы, потому что сегодня уже убедились, что, честно, какой бы вопрос мы ни задавали, очень быстро отвечали наши слушатели на все наши вопросы.
1: Ну, кстати, можем, и мне кажется, и где-то и звонок принять, и поговорить, и сообщение, да, возможно, дорогие, да, друзья. Ну, еще раз повторю, где-то примерно 5 лет назад на русском языке радиостанция «Азия Плюс» подготовила очень интересную книгу, то есть это аудиокнига, известнейшая в нашей стране, дорогие друзья. И в целом я даже когда-то ее изучал еще в институте. Было дело.
2: Мне кажется, не только ты.
1: Не только я, конечно. Очень интересная, скажу так, работа, проделанная одним великолепным человеком. И действительно, это, мне кажется, заслуживало, чтобы мы сделали на это аудиокнигу, дорогие друзья. И впервые мы это и сделали на радиостанции «Азия Плюс», уважаемые друзья.
2: Молодцы. И у нас, кстати, есть уже версии. Вот, например, «Народные сказки».
1: Ой, ну класс. «Народные сказки» у нас,
2: да,
1: потрясающие.
2: Это прям хорошо, да. Но нет, это были, конечно, не сказки. Есть еще про сказки у нас тоже, да, вариант. И у нас есть уже верный вариант.
1: Ну что, есть вариант, конечно же, он есть, уважаемые друзья. А тут даже, знаешь, кто-то даже дату написал, я же удивлен.
2: Вот, а я уже даже ничему не удивляюсь, понимаешь, наши слушатели молодцы.
1: Шахнаме, кстати, смотри, нам предложили. Тоже хорошая версия.
2: Согласна.
1: Но правильная версия нам отправила Фарахнос, дорогие друзья.
2: Фарахнос, какая молодец.
1: Таджики, дорогие друзья.
2: Да, аудиокнига «Таджики».
1: Именно так, Бабаджон Гафурова. Абсолютно верно, дорогие друзья. И тут даже нам дату отправили в феврале 2021 года.
2: Фарахнос, как здорово, что все это
1: да,
2: помните.
1: Большой
2: мы
1: молодец.
2: Вас искренне поздравляем. Приходите, забирайте свой подарок, потому что еще раз напоминаем о том, что несмотря на то, что у нас сегодня день рождения, подарки мы дарить любим. И дарим их вам каждый праздник и в свой день рождения. Тоже без исключения раздаем подарочки.
1: Друзья, ну у нас вот торопится, спешит нам гости хит. Это очень наша такая тоже довольно известная рубрика. Давайте мы прослушаем. Ну, а чуть позже к вам присоединимся.
0: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: Баста и моя Мишель. «Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Олами Рояк Сухан, Вайрон Кунат. Рубахони Мурдаро, Шейрон Кунат. Мавлоно.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имун Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви.

0: سوال در تاجیکستان 15.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. На ледниках Гбао зафиксировано снижение уровня на 2 метра. Главы Интерпола стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества в Минске. В Душанбе состоится спортивно-деловое мероприятие «Таджикистан Бизнес Ран». Далее подробности этих и других событий. В Гбао проведена международная комплексная научно-исследовательская экспедиция на ледниках номер 139, номер 3 и 457. Об этом сообщает пресс-служба Академии наук страны. Экспедиция была организована в рамках выполнения плана мероприятий по защите ледников и криосферы, в особенности в горных районах, с участием специалистов университетов Фрибурга и Цюриха. Специалисты провели комплексные полевые исследования с применением современного гидрологического, метеорологического и глицеологического оборудования. На поверхности ледников были проведены глицеологические измерения, определены контрольные точки и установлено оборудование для наблюдения за изменениями уровня ледников. Отдельное внимание уделено изучению процессов абляции и состояния снежно-фирновых слоев. Эти данные необходимы для определения скорости таяния поверхности ледников и расчета их баланса массы. В Минске накануне состоялась очередная встреча руководителей национальных центральных бюро Интерпола государств-участников СНГ. В качестве наблюдателей во встрече участвовали представители Генерального секретариата Интерпола, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Участники встречи обсудили вопросы международного сотрудничества органов внутренних дел, в том числе состояние и перспективы развития информационного взаимодействия по каналам Интерпола. Также рассматривалось участие государств в мероприятиях Интерпола, направленных на совершенствование устава организации и правил по обработке информации. Особое внимание уделялось обеспечению принципа нейтральности и исключению влияния факторов, не относящихся к компетенции правоохранительных органов. В Душанбе состоится спортивно-деловое мероприятие «Таджикистан Бизнес Ран», которое объединит представителей бизнеса, инвесторов, корпоративной команды, семьи и беговое сообщество. Мероприятие станет частью инвестиционного форума, который проводится в октябре в рамках недели предпринимательства. Основная идея «Бизнес Ран» – расширить традиционный формат делового общения и создать неформальное пространство, где спорт становится инструментом для знакомства, развития деловых связей, укрепления корпоративной культуры и формирования новых партнеров. Программа предусматривает индивидуальные дистанции, корпоративную эстафету, скандинавскую ходьбу и детские старты. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай Авали Суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Ну что, мы возвращаемся, друзья. Да, делаем такие небольшие паузы и снова возвращаемся в эфир, чтобы продолжить наше общение сегодня, дорогие наши слушатели. Времени, кстати, остается у нас не особо-то и много, но подарки еще есть в нашем запасе, который мы с удовольствием будем сегодня еще разыгрывать. Так что да, будьте ближе к своему любимому радиоприемнику. Не расставайтесь с ними ни в коем случае, дорогие наши слушатели. Ну и на самом деле история радио в 24 года, наверное, это вот сейчас просто звучит одна фраза, 24, и все. Но нет, друзья, это ведь годы работы, это колоссальное количество людей, которые здесь побывало, ведущих, не знаю, редакторов, ведущих новостей, ведущих шоу и так далее и тому подобное. То есть за это время поменялось колоссальное количество людей на радиостанции «Азия Плюс», уважаемые друзья. Ведь это практически четверть жизни, ведь уже в следующем году будет 25, и реально это одна четверть жизни, уважаемые друзья. Если я рассчитываю, что человек живет 100 лет.
1: Ну, если да, из такого расчета, то можно и так сказать. Но ты знаешь, мы, вот я думаю, все-таки в каком-то предвкушении сейчас тоже находимся, потому что 25 — это такая круглая дата, красивая. И, кстати, сегодня мы за эфиром говорили с Лайли, пока разыгрывали подарочки, о том, что нам нужно будет побить наш предыдущий рекорд. Уже предстоящим, да, вот. И в следующем году, наверное, сделать там огромное количество часов эфира или что-то еще придумать такое, чтобы это прям действительно тянуло на рекорд.
0: Да, я, конечно, надеюсь, что так оно и будет. Но, правда, в сутках всего 24 часа. Ну, очевидно, это будет прям мощно 25 часов провести в эфире, друзья. Ну, не знаю. Да, конечно, как решит наше руководство, но такие форматы мне тоже нравятся на самом деле. Ведь я вот вспоминаю наш последний такой вот марафон. Время, по-моему, было где-то 2 или 3 часа ночи. И моя очередь уже выходить в эфир.
1: А спать хочется.
0: Ну, реально, хочется и спать тоже, конечно же, врать не буду. И в какой-то момент выходишь в эфир и думаешь, ну, кто-то хоть отзовется сейчас, в эту минуту. И реально, задаю вопрос, бам-бам-бам-бам, ответы летят моментально. И ты знаешь, что самое интересное? Только все затихло где-то к часам к 7, наверное, примерно по времени. Потому что наши слушатели тоже так практически полночи с нами провели, или даже больше полуночи, интересные слова я придумываю. И в какой-то момент утром, видимо, пошли спать. Вот.
1: Ну да, кто-то, ты знаешь, да, между прочим, очень стойко с нами держались, прям до самого конца, я тоже помню. А вот кто-то, да, просто уже сдался. Я помню, что даже такие сообщения были, да, что какие? Извините, ребята, все, больше
0: извините,
1: не могу.
0: Извините, да, я иду спать.
1: Да, вы, конечно, остаетесь, но мне нужно там выспаться и все такое. Поэтому, да, были и те, кто, конечно же, на какой-то уже момент вот подустали и все-таки пошли спать.
0: О, да. Было такое. Ну и вот сообщение. Ну, у вас же сегодня день рождения. Всю медиагруппу «Азия Плюс» поздравляю с днем рождения. Долгих лет, много эфиров. Лучше поздно, чем никогда. Это говорит Фархот. О, присоединился, смотри-ка. Интересно, интересно. А, да, да, дорогие друзья, присоединяйтесь и вы, Фархот. Ну, ничего страшного. Действительно, вы всегда, всегда вовремя. Не переживайте по этому поводу. Видимо, у вас тоже были какие-то определенные дела.
1: Да, Фархот, ну мы привыкли, что вы всегда где-то рядышком, даже если не пишете, поэтому все нормально. Мы уже заранее знали, что вы с нами, что вы нас обязательно поздравите. Поэтому, в принципе, все хорошо. Да, вот Фархот добавляет, я всегда с вами.
0: Отлично.
1: Мы знаем, Фархот, спасибо вам.
0: Ну, друзья, давайте снова немножко углубимся в историю. Я лично безумно был рад, и в то время, как появилась радиостанция «Азия Плюс» в Сугде, я работал на другой радиостанции. И частенько ставил «Азия Плюс». Думаю, о, как интересно, «Азия Плюс» появилась в Худжанде. Как-то замечательно. И наслаждался эфирами. Во-первых, это были утренние эфиры, где Баха и Даша выходили в свое время. А, по-моему, даже это было то время, когда даже Баха и Даша еще не выходили. Вру, обманываю. Потому что
1: были Бехрус.
0: Потому что, да, Бехрус и Гуля выходили, по-моему, это было ближе днем. А вот именно утренний эфир, по-моему, вела Дарья, но одна почему-то. Я вот вспоминаю сейчас ее рубрики, она делала их одна. Но, дорогие друзья, давайте мы сейчас углубимся в историю и все-таки угадаем год, Когда в Согде впервые завещала радиостанция «Азия Плюс»?
1: Да, вроде и простой вопросик, да. Но на самом деле, друзья, изначально ведь радио было исключительно душанбинским.
0: Да, да, именно так.
1: Именно так. Но вот все-таки мы расширялись, и пришло время, когда уже жители Хатлонской области, да, тоже услышали нас на другой частоте, в Куджанде, само собой. Но вот какой это был год, мы хотим, чтобы вы нам об этом сказали.
0: Да, конечно. Вот 2002 предлагает нам Фархот. Ну что, спасибо, Фархот. Кстати, какой подарок будем отдавать сейчас, Лола?
1: А у нас, кстати, на очереди подарок от Мегачипс и Nitro Energy.
0: Отлично, да, отлично. Вот такой хороший комплект. Mm-hmm. Готовы отдать в хорошие руки. Друзья, когда впервые в Согде стала вещать радиостанция «Азия Плюс»? Так, 9 сентября 2002 года, это вот здесь, в Душанбе, mm-hmm. Фархот. Это верно. А вот в Согде... другой совершенно год, не 2002. Да, предлагайте свои самые интересные версии. Я думаю, быстро найдем правильный вариант ответа. Хотя многие так, знаешь, призадумались.
1: Да, мы расширялись, еще раз повторю. Сначала Хатлонская область, потом уже Худжан, друзья. Да, это было уже, конечно же, позднее. Это само собой. Поэтому вот ждем от вас этот самый год.
0: Так, есть 10-й год, кстати, предлагают. 2008-й нам предлагают год. Ну, тоже хорошо. Спасибо огромное, ребята. Спасибо. Но нет.
1: Есть еще время, поэтому да, предлагаем вам подумать и отправить нам верный вариант.
0: Да, верный вариант.
1: Смотри, какой есть год интересный. Да, Фархот исправился.
0: Фархот, вы в будущем живете?
1: Вы, видимо, в будущем, да, живете. Поэтому исправился.
0: 2001 год, вот, кстати говоря, тоже есть. 2009 год, ага, тоже хорошо. 2010. Замечательно, дорогие друзья. Почему-то подумали, что многие, что 2010 почему-то.
1: Ну да.
0: Ах, нет, немножечко попожа, скажем так. Давайте еще. Так, 12-й год, кстати, нам предлагает. Но я, по-моему, вижу правильную версию.
1: Да, есть. У нас, кстати, она есть.
0: 2013 год.
1: Да, вот так вот в будущее вместе с Фарходом прям махнулись головой. Спасибо ему за это. Но на самом деле, конечно, 2013.
0: Друзья,
1: Куджанди на частоте 104.4 FM. Фархот, вы молодец, мы вас поздравляем.
0: Аплодисменты вам. Именно 2013 год. Я даже помню этот год, когда я работал уже на другой радиостанции, и реально по утрам мне было интересно, я ставил другие радиостанции, и вот в городе Худжанде появилась «Азия Плюс». Потрясающе. Ну что, спасибо огромное.
1: Именно так, да. Ага. Спасибо большое всем нашим участникам. У нас очень много сообщений, действительно продолжают лететь. Но, друзья, мы ненадолго прервемся.
0: Именно так, друзья. Скоро будем.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благоазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Nitro Energy. Дар сомоне Nitro нухтатиджей бахадгир. Ваю онро тарихи смс бонавиштани номуна саби худ ва шахрезист барахами навадусе нухсаду панджойну чорто сифр фирист. Икдом харузи джумуа. Дар радио ему сати нуздавуси баргузор мегардат. Муфасал дар сомоне Nitro нухтатиджей. Як зарвча, як им конят. Онро аздас надеж.
2: Рахами телефони идора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Сурудинау, их соси ошно дар колабитозаст. Сурудинау дар Азия Плюс.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Ну и вот, друзья, пускай долгое лето звучит Азия Плюс из радиоприемника. Много-много-много лет. И не только, конечно же, 24 — это не повод останавливаться. Нет, ни в коем случае, дорогие друзья. 24 — это самый рассвет, самая молодость. Ну а мы идем вперед, друзья. Надеюсь, вы с нами. Если с нами, дайте сигнал, дайте звук, что вы с нами. Звук сообщения прилетит к нам сюда в студию, и мы увидим на экране вашу весточку. Если с нами, мы продолжаем. Друзья, еще один вопрос готов задать вам, чтобы вы поучаствовали, чтобы вы выиграли сегодня подарок от нас, который на долгие годы тоже будет согревать ваше сердце.
2: Именно так. Кстати, у нас есть подарочек от компании Сардор.
1: Отлично.
2: И вот Линдавид, наверное, прям вот так вот в одни руки отдадим.
1: Вообще, ты знаешь, благодарим наших замечательных партнеров, которые сегодня нас всех поддерживали, знаешь, предоставили подарки. Вообще, всегда очень приятно то, что, ну как это сказать, дорогие друзья, на протяжении многих лет люди сотрудничают с нами, готовы предложить самые интересные, разнообразные призы для наших замечательных слушателей. Но самое удовольствие получаем все-таки мы, даже не партнеры. Мы от их имени, конечно же, дарим эти подарки, говорим, что благодарим, но вот эти вот эмоции, наверное, только рилсы могут передать, которые мы сегодня вот снимали на улице. Надеюсь, вот такой вот подарок от нас партнеры сегодня могут получить. Но это чистые эмоции, это чистая радость, благодарность просто безграничная. Так что партнеры, любимые, бесценные, дорогие, любим вас и готовы сотрудничать с вами еще долгие-долгие годы.
2: Именно
1: какой
2: так,
1: вопрос сегодня?
2: Да, мы, кстати, сегодня уже обо всем, по-моему, успели поговорить.
1: Это правда.
2: Поэтому, да, знаешь, даже немножко уставать уже стали. Но вопрос у нас, конечно, есть, он готов.
1: А я подумал, мы с тобой просто всю ночь сегодня будем еще вести. Нет, ты не готова?
2: Вот
1: на хорошую. Хороший марафон такой мощный.
2: Ага, хватит того, что мы весь день сегодня вместе, нам тоже нужно отдыхать.
1: Нам отдыхать друг от друга нужно,
2: конечно,
1: да, Лола?
2: Конечно, в том числе и друг
1: согласен.
2: От друга тоже. Прямо сейчас нужно, да, так до свидания.
1: До свидания.
2: Нет, конечно, у нас праздник, настроение праздничное, именно это дает нам бодрость, энергию, силы, друзья. И вопрос у нас вот такой вот интересный.
1: Yeah, какой?
2: То есть мы сегодня уже говорили, что изначально у нас была первая музыкальная премия, это Суруди
1: Сол. Сол, 2003 год.
2: Верно.
1: Да, верно.
2: Сейчас у нас есть наша любимая Таро на Music Award.
1: В 2021 году. Вот. А я, знаешь, сегодня в эфире сказал 2001 год. Почему-то.
2: Молодец.
1: Я перепутал сегодня цифры.
2: Я ее перекинул назад.
1: Молодец. Но в 2021 году мы возобновили, друзья, наш замечательный проект, и он идет до сих пор. Но, оказывается, тут интересная история.
2: Оказывается, между этими премиями у нас была еще одна интересная, красивая музыкальная премия, которую мы тоже проводили, между прочим, друзья. Поэтому вот ждем от вас название той самой премии, а если еще и год нам отправить, вообще прекрасно.
1: Вообще будет шикарно. Дорогие друзья, оказывается, между Суруди Сол и Торона Мюзик Эворд существовала еще одна музыкальная премия от радиостанции Азия Плюс. Назовите ее. Как она называлась? Ну, как говорится, удачи вам в ваших поисках и таком, знаешь, журналистском расследовании.
2: Да, неком расследовании,
1: да.
2: Согласна.
1: Поищите, поищите. Я думаю, что эта информация в открытом доступе. Ну, вообще, кто самый шустрый, тот заберет подарок.
2: Кто-то молодец, мы всегда об этом говорим, кто самый шустрый, он действительно успеет нам сейчас прямо отправить сообщение. Все вопросы у нас сегодня связаны с нами, друзья. Ну а что, имеем право, нам все-таки 24 года, у нас день рождения, студия у нас сегодня такая красивая, если бы вы только могли видеть. Хотя
1: ой,
2: могут, наверное, да, в наших соцсетях, я думаю,
1: конечно,
2: вы сможете
1: увидеть. Конечно, 100%, друзья, увидите обязательно. Я думаю, наши сотрудники уже в первую очередь уже выложили себе это в сторис, себе в социальные сети. Если что, да. Так, топ-50, нет, топ-50 это даже, в принципе, не наш проект, я
2: и
1: так могу сказать.
2: Премия,
1: и не музыкальная премия.
2: Сразу вам говорим, Рахматулло, спасибо, это не мы, у нас красивые музыкальные премии, именно
1: да,
2: музыкальные.
1: Да, именно про музыкальные, мы намекали, говорили, что между Суруди Сол и Торона Мюзик Эворд вот такой был перерыв, хороший довольно-таки, но между вот перерывом, вот этим вот промежутком времени, скажем так, существовала еще одна музыкальная премия. Как она называлась? Друзья, организовала радиостанция «Азия Плюс», ну и в целом медиагруппа. Так что ждем от вас, друзья, версии. Давайте, думайте, думайте. Может быть, вы даже побывали на этой премии когда-то, очень давно. Может, сидели
2: быть,
1: почти
2: да.
1: в первом ряду, смотрели на артистов, как они выступают. Так что да, друзья, предлагайте свои самые интересные версии.
2: Вообще, действительно, история «Азия Плюс», она
1: главные хиты года. Ну, нет.
2: Нет, нет, не главные хиты года. Она
1: название было другое.
2: Более, да, красиво. Вот тоже такая некая подсказка. Да, очень красивое название у премии. И правильно Андрей сказал, в принципе, даже если что, можно найти, я думаю, эту самую информацию. Да. Ну, а пока, да, еще раз напомним, друзья, действительно, мы говорили сегодня о том, что в 2003 году была у нас замечательная премия «Суруди Сол», кстати, под патронажем нашего уважаемого президента Эмомали Рахмона. Мы говорили об этом, говорили о том, что благодаря этому, кстати, также появился новый государственный праздник. Это прям вообще потрясающе было. И сейчас мы уже проводим ежегодно, не первый год, кстати, Тарону, нашу любимую. Но между этими премиями еще была музыкальная премия. Красивая, и название у нее красивое. Что за премия? Вот, пожалуйста, название нам и отправляйте.
1: Да, ну, друзья, вы всегда можете воспользоваться, конечно же, поисковиком, поискать, найти и, возможно, предложить нам интересную версию. Так, предлагают снова Таруна. Ну, Таруна нет, уважаемые друзья, Таруна — это сейчас. Но вот в то время Таруна еще не было на этой премии, была другая. Какая? Таруна — это сейчас, друзья. Так, ну что ж, ждем от вас самые интересные, необычные версии, дорогие наши слушатели.
2: Действительно, ждем. Тут уж ничего не остается нам делать больше. Поэтому, да, у нас, по-моему, даже есть верный вариант.
1: Да, но прежде вот снова пишут, что Суруди Сол. Нет, это не Суруди Сол, другая премия. И правильная версия тоже есть, друзья. Наблюдаю уже, вижу.
2: Кого будем поздравлять?
1: А, Хамидова.
2: Хамидова, тоже наша постоянная слушательница.
1: Абсолютно верно.
2: Все про нас, видимо, знает. Вот и отправляет нам верный вариант.
1: Навои Дил, дорогие друзья, да. Так называлась премия.
2: Навои Дил, друзья, мелодия сердца.
1: Кстати, какой-то год, вот напомни мне, пожалуйста.
2: Ты знаешь, это получается 2006-2007 год. Оу. Вот эти интересно. Годы, да, чтобы не соврать, но как раз вот в промежутках между Суруди Сол и Таруной была вот такая вот замечательная
1: класс.
2: Музыкальная премия.
1: Супер. Хорошо, что у нас есть старожилы.
2: Это точно.
1: В нашем офисе, которые в то время работали.
2: Да, и у нас есть фотографии красивые, которые можно
1: видео, я думаю, тоже есть в архиве. Наверняка найдется пару кадров с этой премии, дорогие друзья. Вот такая интересная штука. Спасибо, спасибо.
2: Поздравляем нашу победительницу.
1: Да, абсолютно
2: приходите
1: верно.
2: За подарком. Мы ненадолго прервемся и потом снова вернемся к вам.
3: در بلیات مختاری کویسونی بدخشان پس شبه سطح پیریخوت تا 2 متر به قید گرفته شد. روبرونی انترپولی اتیادی دولت مستقل در مینسک ملاقات کردند. در تاجیکستان با دستگیری برنامه جهانی ازوقواری سیلوی های کشاورزی تهیه می شود. نجات بخشان سیاحان را در کوههای پامیر نجات بخشیدند. در دوشنبه چورابینی ورزشی کوری تاجیکستان بیزنس رندر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
5: اولمی دقیق
6: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
7: 8 ساعت
8: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуруъ кардана шамагии 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзи фаъолият мекунад.
6: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол оби зулол.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Силу панч соли и втихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи. Меҳмони асосии шоу: Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نکی می‌کنیم.
5: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
6: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!
7: Ну что, привет всем, друзья! Привет-привет! Вообще, не очень необычно в это время желать вам хорошего дня, дорогие друзья. Ну, уже практически вечера. А вообще, сегодня, мне кажется, мы вас сопровождали буквально с 7 утра и до самого почти вот конца рабочего дня. Ну, классно, дорогие друзья! Вот такой у нас сегодня день рождения. Ну что, мы продолжаем разыгрывать подарки. Остаемся пока еще в эфире. И, естественно, у нас сегодня есть еще один для вас вопросик, чтобы кто-то из вас снова забрал прекрасный подарок на память себе.
8: Да, друзья, именно так. И, честно говоря, уже даже наши коллеги заглядывают и спрашивают: вы там не устали? Сколько вы уже так в этом эфире?
7: А что вы там забыли,
8: да,
7: вообще?
8: Да уже, да, да выходите, да хватит. Честно говоря, да, уже стали немножечко уставать, подустали.
7: Ну, а, даже кто-то уже выключил свет и просто сказал: да уже идите хватит отсюда, пожалуйста.
8: Да, уже сколько можно.
7: Сколько
8: видимо,
7: можно.
8: Решили, что,
7: не какие вы бесячие все-таки.
8: Но мы не сдаемся, да, друзья, да, мы такие, потому что у нас есть еще подарки, и мы горим желанием их точно раздать. У нас есть потрясающий подарок. Подарок от Kids Craft, друзья, и от Расчи. И мы наверняка тоже сейчас, чтобы успеть разыграть, отдадим эти подарки в одни руки.
7: Да,
8: ну, во-первых, действительно, Kids Craft — это замечательные игрушки. Это всегда, мне кажется, для тех, у кого есть детки, вообще просто потрясающий вариант. Ну и напоминаем, что Kids Craft — это пространство, где можно найти игрушки вообще мировых брендов, развивающие игрушки. В общем, они помогают деткам, конечно, исследовать мир, поэтому обратите на это внимание. Ну и Адрасчи, да, бренд, который традиционно уже заявил о себе. Это, конечно же, наши ткани любимые, которые обретают современное звучание, которые делают вот одежду и аксессуары просто уникальными, друзья. Поэтому, думаю, подарок шикарный, и за него стоит побороться. А вопрос у нас на самом деле не очень-то и сложный.
7: Да, абсолютно не сложный, друзья. Вот буквально в прошлом году произошел

0: Такой интересный случай у нас на радио. Но мы сегодня должны рассказать не только, знаешь, Лола, обычные случаи, но и необычные тоже. Ну, смотрите, какая ситуация. Буквально я сижу, работаю, в какой-то момент приходит манижа и говорит: у нас нет эфира. Я говорю: как нет эфира? Ну, я пришел, все наладил, все сразу, ну, все заработал, одним словом. Но вот что самое интересное, что стало причиной отключения эфира, уважаемые друзья?
1: Да, многие не
0: техническая
1: не
0: поломка, не человек, дорогие друзья, это сделал.
1: Не отсутствие света, кстати,
0: не отсутствие
1: говоря,
0: электричества, да. Чего-то еще. Что такого необычного произошло, что стало действительно
1: причиной
0: таким
1: причиной
0: отключения, да, эфира просто. Именно так,
1: да,
0: дорогие друзья.
1: И многие, кстати, многие не знали, действительно, не,
0: да?
1: знали,
0: не знали,
1: что же такого произошло, потому что вроде все работают, все в порядке, никаких видимых причин нет. Ну что могло произойти? И у нас, кстати, есть верный вариант уже прям вот так сходу, но мы не будем его зачитывать, потому что этот
0: слушатель уже сегодня выиграл.
1: Да, был у нас уже победителем.
0: Конечно.
1: Дадим еще возможность кому-то сегодня выиграть, поднять себе настроение. Поэтому, друзья, пока есть время, пока оно есть, отправляйте ваши варианты.
0: Ну вот отсутствие ведущего. Ну нет, ведущий тут вообще совершенно ни при чем, абсолютно ни при чем.
1: Нет, Бехру, спасибо вам за версию,
0: спасибо.
1: Но ведущие очень ответственные люди, я хочу вам сказать. Поэтому мы просто так эфир бы не выключили. Нет. И даже если бы не просто так, нас бы кто-то там пытался подкупить, мы бы тоже этого не сделали.
0: Ну, вы знаете, там эфир пропал на совсем короткое время, мы быстро все это восстановили, само собой.
1: Но причина интересная.
0: Но причина оказалась очень интересная. Потом и даже, по-моему, даже пересмотрели камеры.
1: Да, чтобы убедиться.
0: И убедились, кто это сделал.
1: Почему? Что же произошло? Да. Друзья, ждем ваши версии. Пока есть еще время, отправляйте их, пожалуйста. Отправляйте. Да, и посмотрим. У нас есть уже, кстати, есть уже интернет, кстати, вот.
0: Интернет, ну спасибо. Считает, ну нет, что... не интернет.
1: Так.
0: Интернет совсем ни при чем. Да. Подумайте, пожалуйста, еще. Да, есть у нас, по-моему, правильная версия. Мы ее тоже наблюдаем, дорогие
1: как
0: друзья.
1: Здорово,
0: да?
1: Так быстро. Эх,
0: быстро.
1: Ничего от вас не скроешь, дорогие наши
0: слушатели. Конечно.
1: Абсолютно. Итак, кто успел первым?
0: Аминьон успел, да, у нас сегодня отправить правильный вариант. Хотя у нас до этого был правильный вариант одного из слушателей, но у нас сегодня он уже выигрывал, забирал подарки. Но, и поэтому мы передаем ход Аминьону.
1: Аминьон, вы молодец, да? Большой.
0: Смотри,
1: вы
0: у нас
1: успели.
0: Тут варианты: крысы, котенок.
1: То есть вы так представляете нашу студию, да?
0: Это что это? Каких размеров должны быть крысы?
1: Да, но на самом деле верный ответ —
0: конечно,
1: конечно,
0: кошка.
1: Наша кошка, да. Ася.
0: Именно
1: поэтому,
0: так.
1: Да, мы поздравляем Аминьона и дарим ему аплодисменты.
0: Дарим, конечно. Вот это вот пытливое животное, которому все интересно, реально зашло в студию и нажал на одну кнопку. И реально, на пульте есть просто кнопка, которая включает непосредственно эфир.
1: На самую важную кнопку.
0: Да, абсолютно верно. И просто одно легкое нажатие отключило, конечно же, весь эфир. Но было интересно, мы думали, кто, как, почему, что за полтергейст у нас тут происходит. Но когда, естественно, я зашел в студию, видимо, кошка умыкнула из студии, я ее не заметил. Но потом, мы, пересмотрев камеры, увидели, что это действительно была Ася. Правда, друзья?
1: Да, именно так.
0: Именно так.
1: Вот так вот у нас бывают, рождаются какие-то интересные моменты, которые превращаются вот в такие вот потрясающие
0: байки,
1: воспоминания,
0: истории.
1: Да, и потом уже истории. Но это и делает, конечно же, нашу жизнь, в принципе, здесь, на Азия Плюс, такой интересной, яркой, такой фееричной иногда. Поэтому, да, друзья, спасибо большое всем вам. Вы сегодня тоже просто молодцы, большие, очень активные. Активно участвуйте. Просто вот некое украшение нашего эфира. Вот если бы не было таких интересных, креативных ответов, я даже не знаю, скучновато бы было.
0: Да, абсолютно верно. Спасибо. То, что вы с нами, на самом деле, вы наша семья, это чистая правда. Возвращаешься, такое ощущение, домой после работы, как будто бы был с близкими, родными людьми. Так что, дорогие друзья, спасибо всем огромное. 24 года сегодня мы отмечаем, но это не предел. Естественно, ну вот чувствую, в прошлом, да, мы всегда намекаем и говорили, вот, еще пройдет 10 лет, будет еще круче, еще. Я думаю, так и будет. Мы по нарастающей, друзья, идем по своему пути. И буквально уже в следующем году будем отмечать 25-летие. Это будет грандиозно.
1: Согласна с тобой полностью. Ну а сейчас, друзья, нам остается только попрощаться. Именно вот так. На этой замечательной, позитивной нотке. Хочется сказать еще раз большое спасибо всем вам, дорогие наши слушатели. Большое спасибо нашим замечательным партнерам. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо нашей замечательной команде, нашим коллегам, нашим азиатам, потому что это потрясающие люди, это профессионалы, это друзья, это тоже уже часть семьи, поэтому да, нам здесь очень хорошо, очень комфортно, и Азию Плюс мы любим. К нам, кстати, да, продолжают приходить гости, которые тоже нас сегодня поздравляют, и это тоже безумно приятно. Спасибо
0: да,
1: большое.
0: Абсолютно верно. Спасибо огромное дорогим нашим азиатам, я тоже выражаю свою любовь. И, дорогие друзья, с днем рождения, Радио Азия Плюс. До сегодня это, пожалуй, все. Мы лишь выходим из эфира, но эфир радиостанции продолжается, и это здорово. Но на сегодня пока-пока, друзья.
1: На сегодня пока-пока.
0: Хорошего настроения.
1: Отличного настроения, и услышимся уже завтра.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Не все подгузники стоит выбрасывать после одного использования. Звучит непривычно, правда? А между тем, все больше родителей обращают внимание на многоразовые подгузники. Но действительно ли они удобнее обычных? И подходят ли каждому малышу? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте! С вами Лола Абдуназарова. Многоразовый подгузник – это тканевый подгузник со сменным впитывающим вкладышем. После использования его не выбрасывают, а стирают и используют снова. Начнем с его плюсов. Во-первых, меньше одноразовых отходов. Один многоразовый подгузник можно использовать много раз. Во-вторых, для некоторых семей это может быть экономичным решением в долгосрочной перспективе, особенно если подгузники используются регулярно и правильно стираются. Ну а еще многим родителям нравится возможность выбирать ткани, фасоны, рисунки и вкладыши под потребности своего малыша. Но есть и минусы. Многоразовые подгузники требуют тщательной стирки, сушки и определенного ухода. Их нужно иметь достаточное количество, чтобы постоянно менять чистый на использованный. Еще один важный момент – если подгузник намок или испачкан, его необходимо своевременно заменить, как и любой другой. Конечно, не обязательно покупать сразу целый набор. Можно взять всего несколько штук, чтобы попробовать их дома и понять, насколько такой вариант подходит именно вашему малышу. И помните, идеального подгузника для всех малышей не существует. Главное, чтобы малышу было сухо и комфортно, а кожа оставалась чистой и здоровой. И если ваш подгузник с этим не справляется, попробуйте подгузники Sof Premium. Это высокое качество, комфорт и безопасность для чувствительной кожи малыша.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
5: AVE – Meet Me in the Dark. Песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Слушай, чувствуй, танцуй.

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Бангуми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анакис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анакис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
3: Дауми сентябр. Суати хажда. Дар эфире мустахими радио Азия Плюс. Бурди туфаҳо дар доираи иқдоми Lion Energy. Марҳилаи дуюм. Агар рақамро аз сарпӯши нушоба ба қайд гирифтаву кали чаҳоро нигоҳ доштаи, фурсати бурд фаро мерасад. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation, телевизор, iPhone ва мотоцикл дар эфири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар саҳифаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Радиои Азия Плюсро бишунав ва интизори туфа бош. Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41. Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Баргитоджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнайте, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

пусть работают лучшие части тела. Вот там еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Суат дар Тоҷикистон ҳафта.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш
5: дорогие соотечественники.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан и Узбекистан запустили проект по трансграничному сотрудничеству в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности на пограничном переходе Ойбек-Фатехабад. В рамках проекта планируется создать межсекторальную рабочую группу и разработать механизмы трансграничного обмена информацией. Также предусмотрено укрепление систем эпидемиологического надзора и принятие мер для предотвращения распространения инфекционных заболеваний через границу. Ожидается, что реализация проекта позволит усилить защиту здоровья населения приграничных территорий, повысить оперативность реагирования на возможные эпидемиологические угрозы и укрепить санитарно-эпидемиологическую безопасность Центральной Азии. Таджикистан разрабатывает несколько инвестиционных проектов в сельском хозяйстве по развитию абрикосовой отрасли, производству и размножению семенного картофеля, а также улучшению пастбищ. Об этом говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Они должны связать национальные приоритеты с государственными и частными инвестициями и принести практическую пользу фермерам и сельским общинам. Помимо этого, при поддержке ФАО была разработана государственная программа «Цифровое сельское хозяйство». Она предусматривает модернизацию сельскохозяйственных услуг и расширение доступа фермеров к информации и технологиям. Отметим, что Таджикистан является членом ФАО с 1995 года. В Хатлоне появилось новое лабораторное оборудование для проверки качества воды в рамках проекта WCIP, реализуемый Министерством энергетики и водных ресурсов страны при финансовой поддержке Всемирного банка. Современное лабораторное оборудование получит региональная лаборатория Центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля Хатлона, а также лаборатории районов Балхи и Дусти. В рамках проекта также передана мобильная лаборатория для контроля качества питьевой воды. Специальный автомобиль оснащен необходимыми приборами, что позволяет брать пробы и проводить исследования непосредственно на объектах водоснабжения. Мобильная лаборатория поможет оперативно проверять качество воды, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Правительство республики утвердило план мероприятий по реализации стратегии реформирования системы исполнения уголовных наказаний. Новый план направлен на усиление безопасности и контроля, а также на улучшение условий содержания и подготовки осужденных к жизни после освобождения. Одним из заметных нововведений является цифровизация контроля в исправительных учреждениях. Согласно этому документу, сначала будет изучен опыт развитых стран, а затем такая система будет внедрена в качестве эксперимента в тюрьме Бахдата. Кроме того, в нескольких других тюрьмах будут установлены устройства распознавания лиц Face ID, электронная система безопасности, датчики движения и системы видеонаблюдения. Помимо этого, предусмотрена разработка службы пробационного контроля. Эта система позволит осуществлять контроль за осужденными вне тюрьмы. Также для освобожденных предусматривается создание центра адаптации. В СОГДЕ рассматривают проекты по модернизации канализационной инфраструктуры и строительству новых объектов для очистки и переработки сточных вод. После очистки отходы планируют использовать для производства органических удобрений. Первые такие объекты могут появиться в Худжанде, Гулистоне, Бустоне в районе Бабаджана-Гафурова. Возможность применения технологий иранской компании САБС обсудили председатель области Раджаб Ахмадзуда и глава Союза экспортеров иранской провинции Хорасан Шердил Козин. По данным администрации области, оборудование компании уже использовалось в проектах в других странах. Его можно устанавливать на небольших площадях, при этом монтаж, как отмечается, не требует значительных инвестиций. Сроки начала работ и объем финансирования пока не сообщаются. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьёр.
0: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
5: این استاندارد جهانی تیب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، طبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز عجیب دم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیب دم، جایی که به سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-8017-17.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Амаги боси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароват бахш. Там го дар KFC фармуиш диет. 35 соли ифтихор. Вахдат ва созандаги. Ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайо, Йолдуз Усмонова, Эҳам, Наваи, меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نکی می‌کنیم.
9: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی را معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی را با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها را با آیفون یا اپل واچ زود کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کارت آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقم 1155.
10: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
11: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کاراید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
2: Духтарджон, аздар تستر یکون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار؟
3: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بی بیاد از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
4: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
0: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41.
5: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона идорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Таджикистан – наша общая родина. Наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Барки Тёджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнаете, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwee буда. Барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмӯи муосирро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмӯа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмӯа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ایمو آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقمی 999-255-552.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
6: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
7: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ, 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
3: رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
8: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Не все подгузники стоит выбрасывать после одного использования. Звучит непривычно, правда? А между тем, все больше родителей обращают внимание на многоразовые подгузники. Но действительно ли они удобнее обычных? И подходят ли каждому малышу? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте! С вами Лола Абдуназарова. Многоразовый подгузник – это тканевый подгузник со сменным впитывающим вкладышем. После использования его не выбрасывают, а стирают и используют снова. Начнем с его плюсов. Во-первых, меньше одноразовых отходов. Один многоразовый подгузник можно использовать много раз. Во-вторых, для некоторых семей это может быть экономичным решением в долгосрочной перспективе, особенно если подгузники используются регулярно и правильно стираются. Ну а еще многим родителям нравится возможность выбирать ткани, фасоны, рисунки и вкладыши под потребности своего малыша. Но есть и минусы. Многоразовые подгузники требуют тщательной стирки, сушки и определенного ухода. Их нужно иметь достаточное количество, чтобы постоянно менять чистый на использованный. Еще один важный момент – если подгузник намок или испачкан, его необходимо своевременно заменить, как и любой другой. Конечно, не обязательно покупать сразу целый набор. Можно взять всего несколько штук, чтобы попробовать их дома и понять, насколько такой вариант подходит именно вашему малышу. И помните, идеального подгузника для всех малышей не существует. Главное, чтобы малышу было сухо и комфортно, а кожа оставалась чистой и здоровой. И если ваш подгузник с этим не справляется, попробуйте подгузники «Совпремиум». Это высокое качество, комфорт и безопасность для чувствительной кожи малыша.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня страны любви, которой вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55. Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как вы относитесь к интригам? Думаю, не очень. И интриги хороши, наверное, только в фильмах, и то только тогда, когда в итоге побеждает справедливость, правда? А что делать, если такая ситуация создается на работе? Офисные интриги. Почему люди говорят о коллегах за спиной? Поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть коллективы, где люди приходят на работу, выполняют свои обязанности и уходят домой. А есть коллективы, где рабочая жизнь напоминает сериал. Кто с кем дружит, кто кого не любит, кто кому пожаловался начальству, кто получил повышение и кто подсиживает другого. Почему появляются интриги? В чем причины? Часто за интригами стоит конкуренция. Человек боится потерять свое положение и пытается ослабить конкурента. Иногда это зависть. Почему ему все достается, а мне нет? Иногда это желание почувствовать свою власть. Информация становится своеобразной валютой. Есть еще одна психологическая причина. Это тревога. Когда в коллективе непонятно, что происходит, люди начинают заполнять информационный вакуум слухами. Например, начальник вызвал сотрудника к себе, ничего не объяснил. И уже через час половина коллектива уверена, что этого человека увольняют. Но самое опасное – это когда интриги становятся системой. Человека могут намеренно не включать важные разговоры, скрывать информацию, искажать его слова, создавать вокруг него негативный образ. Если с вами такое случилось, как вести себя в такой ситуации? Психологически самая плохая стратегия – это вступать в игру по тем же правилам. Отвечать сплетнями на сплетни, искать союзников и пытаться разоблачить каждого. Гораздо эффективнее сохранять факты, профессиональную репутацию, фиксировать важные рабочие договоренности и не давать эмоциональной реакции. Потому что интригану часто нужна именно ваша эмоциональная реакция. А теперь вопрос к вам, дорогие слушатели. Если вдруг вы узнаете, что коллеги обсуждают вас за спиной, что вы сделаете? Подойдете выяснять отношения или сделаете вид, что ничего не знаете? На этом все, мои хорошие. С вами была Нигина и программа НИДО. Без никаких интриг. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 25-19 сония.
5: Ба навраси 15 солаи ҳиндӣ Ариан Шукла 25-19 сония лозим шуд, то дар зеҳнаш ҷамъбасти 50 адади 5 рақамаро анҷом диҳад. Бе калькулятор, бе коғаз, танҳо дар зеҳн. Ин рекорди расмии ҷаҳонӣ мебошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو میکوشویم، کسی در طرف دیگر جهان در 25 ثانیه میتواند 50 سالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: آسیا پلاس.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Баркетёчек вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнайте, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите!
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: درخشانده.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Баста и моя Мишель «Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Таджикистан – наша общая родина. Наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: ראשונה ופפירקס. אסיה פלוס. منبع اطلاعات وفراغت.
1: يوسف زمان.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео» – трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно – перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: Radio Asia Plus. Baru Ișunidan. Asia Plus. Соат дар Тоҷикистон 24.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио Азия Плюс поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

случайно, и наши дороги нас ждут так отчаянно. Росыпи бликов от упавшего света нас ждут дороги, ты знаешь об этом. Все, что... И наши дороги нас ждут так отчаянно. Росыпи бликов от упавшего света нас ждут дороги.

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровнамои шумо дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
3: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бин гармаро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Таҷикистон наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости. Родной Таджикистан.

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем Независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
1: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

25 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

0: мой стиль. Радио Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами ро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Таҷикистан – наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: Радио. Азия Плюс.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

25 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!

0: Мафия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Окибат Манзели Мо. Води Хомушон Аст. Холио Гулгула Дар Гунбади Афлак Андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дӯсти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.